Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

радио. Радио твоего дня.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Состояние дел в белорусском хоккее и спорте в целом – тема большого разговора во Дворце независимости. Президент собрал совещание, чтобы выслушать всех причастных и предложить решение проблем в отрасли. А их немало. Вызывают вопросы и функционирование главного хоккейного клуба страны «Динамо Минск», и ситуация в других массовых видах спорта, и управленческие подходы спортивных функционеров. Многие назвали неоднозначным окончанием сезона хоккейным «Динамо Минск». Но президент убежден, при всех нюансах нельзя отрицать, что это было лучшее выступление команды в КХЛ. И наш хоккей может быть примером для других видов спорта. Однако система управления и в хоккее, и во всем белорусском спорте требует особого внимания. А потому президент масштабирует этот разговор. Предстоит разобраться, как усовершенствовать подходы в целом в отрасли. Потенциал большой и кадровый, и финансовый. Однако отдача несоразмерна вложениям.
2: Сбои бывают везде. Но надо двигаться вперед. А как двигаться вперед, если у нас федерация хоккея не занимается основной командой, да я ее вообще эту федерацию не вижу? Ну, может, Дмитрий Юрьевич затмил там всех. И не без этого. Может, там неправильно чего-то отрегулировали. Но где наша тройка, Наталья Владимировна? У нас есть тройка. Вы, руководитель НОК и министр, втроем, это коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения, начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще, игрой. Поэтому сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, да хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие, гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды легкой атлетики. Да, начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что и завтра грибцы загребут под волну. Это к вам претензия прежде всего. И мое отношение и дружба с дружбой, игра с Артемом Каркотским в одной команде у тренера Баскова – это, ребята, одно. И Басков, как и с Артемом, знают это лучше, чем кто-либо. Это одно. А второе – результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб «Динамо», я не увидел.
1: Александр Лукашенко напомнил, в стране сделано все для развития разных видов спорта, а потому государство закономерно требует результата на спортивных аренах. Нужно двигаться дальше и ответственно подбирать команду управленцев, параллельно выстраивая систему. Нельзя потерять то, чего Беларусь уже достигла в спорте, отметил президент.
2: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. И не мне, вам, государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте, тренируйтесь. Компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, которым бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат, делаем этот результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову сбыла бы, тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Да, ну успеем повыгонять. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет. Приоритет – надо развивать белорусский хоккей. Да, там не 50 миллионов фонд этой команды или бюджет, как я его называю, но все-таки деньги там немало. Надо шевелиться.
1: Президент призывает делать ставку на своих спортсменов. В этом смысле показательная ситуация в хоккее. Так, в «Динамо» Минск нет ограничений на легионеров. В итоге в прошлом сезоне в команде играло 14 иностранцев. Александр Лукашенко убежден, при таком подходе сложно развивать национальный хоккей. Нужно привлекать больше белорусских спортсменов, подтягивая общий уровень сборной. Постепенно снимаются ограничения на допуск наших команд к участию в международных стартах. Так что скидок на неготовность из-за санкций теперь быть не может, отметила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.
3: Команды все и вся вертикаль спортивная должна быть готова, чтобы достойно, как всегда, представлять страну. Нужен результат, он нужен стране, он нужен нашим болельщикам. Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания, с чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, других видов спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо». Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
1: Как рассказали участники, разговор на закрытой части совещания был серьезным. К услышанному от главы госконтроля президент отнесся жестко и поручил проверку продолжить. Деньги, которые выделяются на спорт, народные, и в бюджете они лишними не будут. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Вопросы глобальной безопасности, милитаризация европейского континента, перспективы ядерного разоружения, а также пути урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Украине стали ключевыми темами интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», полная версия которого уже вышла в эфир. Главный лейтмотив разговора – неизбежность построения нового миропорядка и личная ответственность каждого глобального игрока за свои шаги. Примером такого процесса выступает затяжной конфликт между США и Ираном, который сегодня напрямую трансформирует систему международной безопасности. Напряженность на Ближнем Востоке дестабилизирует мировые энергетические рынки и повышает риски прямого военного столкновения, причем с вовлечением третьих стран. Детальный анализ кризиса представил белорусский лидер в интервью ближневосточному телеканалу. Александр Лукашенко подчеркнул, в основе эскалации лежит отсутствие у ключевых мировых игроков четкой стратегии завтрашнего дня и нежелание просчитывать долгосрочные последствия своих действий.
2: Всегда, начиная что-то, надо думать о том, что будет после этого, что будет потом. Ну, вот Соединенные Штаты Америки нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена. наоборот. Поэтому надо думать, если ты особенно вторгаешься в чужую страну, ну что дальше? Иран ракетами не победить. Огромная территория. Ни одну из стран невозможно победить ракетами. Да, можно разрушить. Можно разбить, разрушить и так далее. Но нужна наземная операция. Никогда Соединенные Штаты Америки не пойдут на крупномасштабную наземную операцию, даже на малую операцию, потому что будут тысячи погибших американцев. Это Америка не переживет, особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в Соединенных Штатах Америки против правящей республиканской партии. Израиль провоцировал Соединенные Штаты Америки. Да, израильское лобби Соединенных Штатов Америки, еврейское лобби, очень мощное. Это мы признаем. Богатые, мощные люди, они влияют. Но ты президент. Твои советники, помощники по национальной безопасности, министерство не то войны, не то обороны и так далее, госсекретариат, они же тоже головой должны были думать, что потом.
1: Отдельное внимание в интервью телеканалу «Аль-Араби» Александр Лукашенко уделил ситуации вокруг украинского конфликта и теме региональной безопасности. Глава государства назвал недопустимым втягивание Беларуси в конфликт, объяснив это категорическим неприятием войны самим белорусским обществом и стремлением избежать массовой гибели людей. Кроме того, по оценкам президента, открытие нового фронта спровоцирует ввод войск НАТО в регион, что автоматически переведет локальное противостояние в фазу полномасштабного столкновения с Альянсом. Киев же регулярно обвиняет Минск в подготовке к открытию второго фронта. Александр Лукашенко подчеркивает, что эта риторика используется искусственно. Украинское руководство прекрасно знает позицию Беларуси, но продолжает искусственно нагнетать ситуацию под прямым давлением западных кураторов.
2: Вы, средства массовой информации, несколько накрутили эту тему. Ну, а Зеленский подыграл. Он еще начал заявление делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают, это я точно знаю, что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления. Зачем? Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Ведь украинцы не заявляли раньше о том, что Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину. Не заявлял. Больше всего беспокоились европейцы. Но мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского. А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну, вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления. Когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, что у нас часто говорят, как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратнее и осторожнее. Тем более он прекрасно понимает, еще раз подчеркиваю, что со стороны Беларуси и особенно с моей стороны каких-то военных действий ждать не стоит.
1: Интервью Александра Лукашенко вызвало резонанс в международном экспертном сообществе и крупнейших мировых СМИ. Заявление президента широко цитируют ведущие медиа. Такой колоссальный интерес доказывает честная и реалистичная оценка геополитики сегодня на вес золота. Полуторачасовой диалог транслировался на многомиллионную аудиторию абсолютно полностью, без цензуры и монтажа. Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда очень последователен в своих заявлениях. На это обратил внимание политолог Вадим Елфимов, комментируя в эфире ОНТ интервью главы государства телеканалу «Аль-Арабия».
4: Он всегда последователен, но и здесь прозвучало, может быть, более обостренно, следующим. Нас, пожалуйста, не провоцируйте. Он, конечно, имел в виду Зеленского, который вот этими провокациями постоянно и занимается. Кстати, я подчеркнул, что он сначала не отвечал, да, а потом, в конечном счете, когда перешли некоторую грань, вообще допустимого, он ответил. И по этому поводу я не перестаю удивляться нашему президенту. Готов переступить через личные обиды, как настоящий политический лидер. Перед ним, прежде всего, интересы народа, а не свои личные. И вступить в переговоры, если на то будет желание или приказание Зеленскому, по разрешению этого конфликта. Та формула, которую предложил Александр Григорьевич Лукашенко, Зеленский будет иметь дело не с какими-то европейскими посредниками, не с какими-то американскими патронатами, да, а с теми, кто действительно заинтересован в судьбе украинского народа. То есть формат был бы такой. Путин, Лукашенко, Зеленский. Это была бы лучшая формула. Как говорится, мы бы разобрались в своем семейном споре лучше всех остальных. Именно это и предлагает Лукашенко с самого начала. Но, к сожалению, есть силы, которые именно этого и не допускают. Потому что те, кто хочет продолжения этого конфликта, вот такой формулы и не хотят.
1: Министр информации Дмитрий Жук объяснил, почему ведущие мировые СМИ стремятся получить интервью Александра Лукашенко.

0: А правда, два из этих центров – наши ближайшие союзники. Вот вам ответ. И многое, о чем говорил президент ранее, происходило в жизни. Он не исходит из своих каких-то ожиданий, там чего-то. Это всегда четкий, грамотный, взвешенный анализ.
1: Картина дня.
2: Украина эскалирует напряженность в регионе. Главком ВСУ Александр Сырский объявил о формировании дополнительных частей беспилотных систем у границы с Белоруссией. Помимо создания новых подразделений БПЛА, командование намерено существенно укрепить уже действующие вдоль наших рубежей свои группировки. В экспертной среде такие действия расцениваются как демонстративное нагнетание обстановки и провокация, направленная на создание очага напряженности у границ союзного государства. Латвийские военные будут уничтожать любые беспилотные летательные аппараты, которые нарушат воздушное пространство страны, даже украинские. Об этом заявил новый министр обороны Латвии Райвис Мелнис. При этом он признал, что использовать дорогостоящие ракеты ПВО для уничтожения дешевых дронов экономически неэффективно. В связи с этим Латвия приступает к тестированию и развертыванию на границе специальных недорогих систем противодействия беспилотникам местного производства, включая дроны-перехватчики. Для повышения эффективности этих комплексов Рига планирует задействовать реальный боевой опыт Киева в рамках недавно подписанного украинско-латвийского соглашения «Дрон-дил». США существенно сокращают военные обязательства перед НАТО в Европе. По данным дипломатических источников, Вашингтон выписал из планов развертывания сил Альянса следующие критически важные элементы: авианосную ударную группу, соединение стратегических дальних бомбардировщиков, а также десятки истребителей и разведывательных и ударных беспилотников. Как сообщают немецкие СМИ, принятое решение призвано оказать давление на европейских союзников. В частности, Штаты хотят, чтобы к июльскому саммиту НАТО Европа успела самостоятельно закрыть все бреши в обороне. Кроме того, Белый дом окончательно подтвердил отказ от планов размещения в ЕС, конкретно в Германии, крылатых ракет «Томагавк». В Брюсселе официально дан старт переговорному процессу о вступлении Украины в Европейский Союз. Процедура включает 33 этапа, и на текущем процессе стороны приступают к обсуждению вопросов верховенства права. Однако эксперты уже называют этот процесс крайне затруднительным для Киева. Выполнение обязательств по борьбе с коррупцией остается на критически низком уровне. Согласно последним данным, Украина реализовала лишь 15% от плана антикоррупционных реформ, утвержденного в 2025 году еврокомиссаром Мартой Кос. Учитывая глубокий институциональный кризис и коррупционные скандалы в высших эшелонах украинской власти, эксперты сомневаются, что Брюссель сможет в обозримом будущем перевести Украину на следующие этапы переговоров. Литва готовится к назначению нового главы правительства. Им станет лидер социал-демократов Виргиниус Синкевичус, который сменит на этом посту Ингу Ругинене. Программа нового руководителя звучит как попытка исправить права предшественников. В числе приоритетов заявлены борьба с инфляцией, поддержка медицины и развитие оборонного сектора. Однако и печально известные бывшие премьеры заявляли о том же. Примечательно, что кандидатура Синкевичуса вызывает немало споров в обществе. Ранее он проходил фигурантом громкого дела о чеках, где обвинялся в злоупотреблениях, подделке документов и присвоении имущества.
1: Картина дня.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Встреча стала продолжением переговоров, которые состоялись в феврале этого года во время визита белорусского премьера в Узбекистан. Тогда стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества.
3: Мы с Шавкатом Мирзиёевым уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют, ну, такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически, значит, мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, значит, вот обсудили и дальнейшие перспективы.

0: наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так не, даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Сейчас завершается подготовка к проведению третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. Это мероприятие обещает стать важным этапом восстановления новых партнерских связей и подписания соглашений. Белорусская сторона заинтересована в успешной реализации проектов Узбекистана в Беларуси и оказывает необходимое содействие. Планируется открытие торгового дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни в Минске. Также страны намерены развивать сотрудничество в промышленной сфере, включая создание современных животноводческих комплексов на базе белорусских сельхозпредприятий. В Совете Республики прошло заседание экспертного совета. На нем парламентарии, представители заинтересованных ведомств и экспертного сообщества рассмотрели три законопроекта. В их числе проект об изменении законов по вопросам деятельности органов Комитета госконтроля. Обсудили и новшества, которые касаются проекта об изменении законов по вопросам деятельности Совета Министров, а также проект об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений. Хотят скорректировать систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также новшества коснутся документа об ответственном обращении с животными. Беларусь принимает 10-е совещание министров образования государств-членов ШОС. Во вторник оно объединило более 30 представителей стран-членов организации. Это министры образования и их заместители, ректоры университетов, сотрудники профильных структур. Среди участников мероприятия также заместитель генерального секретаря ШОС Сухель Хан. Образование должно быть тесно связано с наукой, инновациями и запросами рынка. Отсюда и задачи, которые стоят перед университетом ШОС. Сегодня жизненно необходимо развивать инновационное и техническое сотрудничество, реализовывать совместные образовательные и научные проекты. В рамках совещания Беларусь предложила рассмотреть комплексную Минскую инициативу. Она направлена на формирование долгосрочных механизмов сотрудничества государств-членов ШОС в области образования, науки и подготовки кадров. Инициативу единогласно поддержали, отметил министр образования нашей страны Андрей Иванец.
2: Минская инициатива, она предполагает не только объединение уже ранее выработанных механизмов нашего сотрудничества в рамках университета ШОС, в рамках научных организаций, но присоединение к этой инициативе и соответствующих производственных и научно-производственных корпораций. То есть сегодня мы говорим о том, что создается замкнутый цикл от образования, науки к последующей инновации, внедрению тех результатов деятельности, которые есть.
1: В рамках университета ШОС уже работают 125 университетов, а теперь этот список пополнится еще 6 белорусскими вузами. Также на совещании с инициативой «Научить детей работать с искусственным интеллектом» выступил министр образования России Сергей Кравцов. По его словам, технологии быстро развиваются, и важно научить школьников пользоваться ими безопасно.
3: Со своей стороны, мы высказали предложение по развитию сотрудничество в сфере школьного образования, обсуждение вопросов использования искусственного интеллекта в системе школьного образования, потому что, понятно, есть положительные стороны, технологии активно развиваются, но, с другой стороны, есть определенные угрозы, в том числе влияние искусственного интеллекта на школьников. И этот вопрос требует отдельного изучения, и мы выступили с инициативой отдельно к этому вопросу вернулся.
1: Перед тем, как приступить к обсуждению важных вопросов, гости столицы отдали дань памяти подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Делегации возложили цветы к монументу Победы. В Министерстве иностранных дел Беларуси прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 25-летию Шанхайской организации сотрудничества. Выпуск уникального тиража в 12 тысяч экземпляров – это совместный проект МИД и Минсвязи. Церемония вошла в календарь масштабных юбилейных мероприятий, которые сейчас проходят по всему пространству ШОС. Марка – не просто средство оплаты, а важный инструмент сохранения общей истории и укрепления дипломатических связей. Беларусь является полноправным участником объединения с 2024 года. За это время делегации нашей страны не только приняли участие в десятках ключевых программ, но и выступают инициаторами крупных форумов под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь первая в ШОС выпустила почтовую торговую марку к 25-летию организации. Это свидетельство внимания к истории, достижениям и ценностям организации со стороны нашего государства. Госавтоинспекция Минска усилила контроль за мототранспортом. По 21 июня сотрудники ГАИ контролируют соблюдение водителями мотоциклов и мопедов требований ПДД, нарушение которых зачастую приводит к ДТП с тяжкими последствиями. В приоритете у инспекторов также выявление неисправных или переоборудованных мотоциклов и мопедов. Такой транспорт отстраняют от участия в дорожном движении. И в завершение о погоде. В среду, по данным Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, днем местами грозы. Столбики термометров на отметках от плюс 15 в Могилеве до плюс 20 в Бресте. До конца рабочей недели погода будет формировать область высокого атмосферного давления, и лишь по северо-востоку скажется влияние неустойчивых воздушных масс, где и пройдут дожди, возможны грозы, на остальной территории без осадков. Ветер западный порывистый, по северо-востоку сильный. Температура ночью от 6 до 12 тепла, днем в четверг плюс 19-25, в пятницу от плюс 20 по северо-востоку страны до плюс 27 по юго-западу. Ну а в выходные температура продолжит повышаться. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: радио твоего дня. Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс!
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждый

0: Президент Беларуси накануне собрал совещание о развитии хоккея. На совещании глава государства обозначил главное требование – нужен результат. Нет результата – нет движения, нет работы, подчеркнул Александр Лукашенко.
1: Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте, тренируйтесь. Компактная страна, один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которым бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат, делаем этот результат. Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат.
0: В продолжении темы министр спорта Сергей Ковальчук в ходе совещания о развитии хоккея обозначил те виды спорта, где белорусы в последнее время были наиболее успешны. Завоевывали медали чемпионатов мира и Европы. Причем зачастую делали это во время первых после долгого перерыва стартов. Например, на чемпионате Европы по прыжкам на батуте национальная команда выступила успешно, завоевав 14 медалей. Золотые медали, завоеванные на чемпионатах Европы по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ. Министр обратил внимание, что после успехов знаменитой белорусской Екатерины Карстен в гребле подрастает достойная смена. 4 туристических маршрута презентуют в Гродненской области к 5-му съезду малых городов Беларуси и России. Он пройдет летом нынешнего года в поселке Дивеево на Нижегородчине. Напомню, делегация из Нижегородской области посещала Гродненщину в феврале текущего года. Ее участники отмечали, что немногие знают значимые места Гродно, его возможности и преимущества. Однако, судя по их впечатлениям от увиденного, знакомство откроет новые перспективы сотрудничества и в конечном итоге послужит укреплению союзного государства. И в завершении выпуска Центр изучения дикой природы в Беловежской пуще планирует открыть этим летом. Строительство центра предусмотрено концепцией по развитию национального парка. Работы стартовали весной прошлого года. На территории Беловежской пущи возведен уже отдельный двухэтажный корпус. Там разместятся лаборатории экологического мониторинга природной среды, хранилище исследуемых образцов природы и животного мира и административное помещение. Создание Центра изучения дикой природы поможет усилить существование существующие научные направления и развивать новые. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Гродно плюс 12, в Могилеве и Бресте плюс 13, в Гомеле плюс 15. Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония»

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Среда. На дворе разгар рабочей недели. На старте рабочего дня вместе с ток-шоу «Будни». Целых 2 часа будем узнавать то, что происходит в мире. И, конечно же, во второй части нашей программы с 9 до 10.00 узнаем мнение эксперта по тем или иным событиям, которые волнуют каждого из нас с вами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а также посмотрим, что будет происходить на столичных дорогах к этому времени. И в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака. И, конечно же, рубрика «Утренний обход». Вместе с вами посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прямо сейчас в нашем эфире. Выпуск новостей, прогноз погоды, отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Хоккейная команда «Динамо Минск» является главным идеологическим проектом для Белоруссии. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на совещании о развитии хоккея. Глава государства отметил, что в этом году хоккейная «Минская Динамо» показала лучший результат за всю историю участия в континентальной хоккейной лиге. Команда заняла второе место в западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Практически на всех матчах команды был аншлаг. Государство вложило огромные средства, чтобы создать в стране современную спортивную инфраструктуру и вправе рассчитывать на высокие результаты от спортсменов. Такое мнение высказал журналистам министр спорта Сергей Ковальчук по итогам совещания у президента Беларуси. По его словам, на мероприятии было уделено особое внимание таким массовым игровым видам спорта, как хоккей и футбол. Предметно обсуждалась ситуация в главном хоккейном клубе страны «Динамо Минск». И на его примере главой государства рассматривались другие спортивные клубы и спортивная отрасль в целом. Беларусь и Мьянма обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в военной сфере. В рамках рабочего визита в Мьянму заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла вооруженных сил Беларуси генерал-майор Андрей Бурдыка провел встречу с союзным министром обороны Мьянмы генералом Тунаунгом. На переговорах стороны обсудили текущее состояние совместных проектов, проработали вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Также белорусская делегация посетила воинские части тыла вооруженных сил Республики. Республики Союз Мьянма. И в завершение выпуска второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» пройдет в Бресте с 20 по 22 июня. На нем планируется проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, на которых будут выработаны совместные заявления по противодействию фальсификации истории. В эти же дни в Бресте состоится сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 8, в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве 12 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 6 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что большой и принципиальный разговор о развитии белорусского спорта состоялся во Дворце независимости. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Сейм Польши официально запустил процесс создания постоянной военной базы США на своей территории. «Желтые сливы» пишет о том, что в Литве нет денег на медицину. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы» СБ «Беларусь сегодня». Раздолье для туриста на Лебокская пуща. Крупнейший сплошной лесной массив Беларуси и лидер туризма. Более подробно читайте на sb.by, ссылка в телеграм-канале «СБ Беларусь сегодня». И там же футбол важнее. Премьер Ирака официально перенес начало рабочего дня из-за матча чемпионата мира 2026. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и Полис ин Перис. Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Гороскоп.
4: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, сегодня среда, 17 июня. Итак, Овен, стоит особенно внимательно прислушаться к интуиции. Она подсказывает, как лучше действовать и часто помогает найти выход из сложной ситуации. Телец. Благоприятный день для общения. Запланированные встречи проходят удачно, да и те, что случились совершенно неожиданно, ни в чем им не уступают. Близнецы. Начало дня будет благоприятным и плодотворным. Рак. Важно не строить иллюзий и правильно оценивать свои силы. Спокойствие и рассудительность помогут вам избежать ошибок, сориентироваться в неоднозначных ситуациях. Лев. Сегодня вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Дева. Подходящий день для общения. Хорошо проходят любые встречи, вам удастся произвести благоприятное впечатление на тех, кто видит вас впервые. Весы. Благоприятный день для коммерческой деятельности, а также заключения сделок. Скорпион. День довольно-таки беспокойный, но по-своему удачный. Открываются головокружительные возможности. Вы не растеряетесь и воспользуетесь ими. Вероятно, интересное предложение о сотрудничестве. Некоторым скорпионам предложат именно ту работу, о которой представители знака давно мечтали. Стрелец. Проявите настойчивость, и вы сможете многого добиться. Козерог. Не будьте слишком самонадеянными и не стройте иллюзий. Водолей. Все получается хорошо. Вы получаете поддержку звезд, с энтузиазмом берете за многие дела, которые другим кажутся слишком сложными. Рыбы. Хороший день для того, чтобы браться за что-то новое, приступать к реализации смелых и необычных удачных идей. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это день, когда нужно не нервничать из-за пустяков. Многое из того, что сегодня

0: Для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Посмотрим, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Итак, сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 3 балла. Дороги, в принципе, свободные. Несколько затруднений буквально на несколько минут. Долгобродская улица от Уральской улицы до Ботанической улицы. Время проезда там 7 минут. Долгиновский тракт от Орловской улицы до Новаторской улицы. Время проезда 3 минуты. МКАД от улицы Нестерова до Дачной улицы. Время проезда 4 минуты. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий, под аккомпанемент «Альфа-радио».
2: Александр Лукашенко накануне провел совещание о развитии хоккея. Мероприятие вышло за рамки обозначенной темы, говорили о спорте в целом. Глава государства требует выстраивать оптимальную, эффективную систему, нацеленную на развитие и результат. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин накануне во время рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Одной из тем для обсуждения был предстоящий визит президента Узбекистана в Минск, его насыщенная повестка. Беларусь предложила создать научно-образовательный консорциум университетов и высокотехнологичных корпораций Шанхайской организации сотрудничества. Об этом накануне речь велась на 10-м совещании министров образования стран ШОС. Фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра» в замке Радзивиллов пройдет в Несвеже с 19 по 21 июня. Программа подготовлена в рамках творческого проекта «На скрыжевании музычных падей». Опера – это модно, опера – это моцно, который реализуется за счет средств гранта президента Беларуси в сфере культуры на этот год. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 9, в Минске и Витебске плюс 11, в Гомеле и Могилеве 12 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: 8:36 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В текущем году в Минской области планируют закладку почти 170 гектаров новых садов по интенсивным технологиям. Для полного обеспечения внутреннего рынка плодово-ягодной продукции и, конечно же, недопущения дефицита, а также для поддержания экспортных поставок в Минской области ежегодно проводится работа по наращиванию объемов ее производства. Так, продолжаем двигаться дальше. В Могилеве продолжается развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство новых дорог и развязок, оборудование современных умных остановок. Их в городе планируют порядка 20. Кстати, умные остановки – это остановочный пункт, оборудование современным большим экраном. Так, и еще важная история. Более 1 миллиона цветов высадят в Витебске к юбилейному славянскому базару. В этом году Витебск украсит вертикальное озеленение, так что будет красиво и празднично. Вот такой вот на сегодня замечательный рассказ о том, что происходит в нашей стране. Конечно же, это рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие, о которых мы рассказываем. И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Итак, СБ «Беларусь сегодня». МИД Беларуси и России представили доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь сегодня». Газета «Республика». В чем уникальность стройтреста номер 4, занесенного на республиканскую доску почета? Более подробно читайте на странице газеты «Республика». СБ «Беларусь сегодня» расскажет историю о том, что более 70 молодых специалистов приедут летом на Оршанский инструментальный завод. Вот такая вот рубрика. Обзор прессы на старте сегодняшнего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Алексей Дермант. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: Альфа-радио. Слушай свое родное.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко накануне провел совещание о развитии хоккея. Мероприятие вышло за рамки обозначенной темы, говорили о спорте в целом. Глава государства требует выстраивать оптимальную эффективную систему, нацеленную на развитие и результат, в данном случае спортивный. Двигаться надо дальше и подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение, сказал президент. Глава государства напомнил о необходимости слаженной совместной работы тройки в составе отвечающего за спортивную сферу вице-премьера, руководителя Национального олимпийского комитета и профильного министра. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин накануне во время рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Одной из тем для обсуждения был предстоящий визит президента Узбекистана в Минск, его насыщенная повестка. Во время встречи было отмечено, что белорусская сторона заинтересована в успешной реализации узбекских проектов в нашей стране. В частности, ожидается открытие торгового дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни в Минске. Кроме того, Беларусь и Узбекистан нацелены развивать кооперационное сотрудничество в промышленной сфере. Перспективным видится сотрудничество по созданию современных животноводческих комплексов на базе белорусских сельскохозяйственных предприятий. Беларусь предложила создать научно-образовательный консорциум университетов и высокотехнологичных корпораций Шанхайской организации сотрудничества. Об этом накануне речь велась на 10-м совещании министров образования стран ШОС. Как подчеркнул министр образования Андрей Иванец, концептуально речь идет о формировании гибкой инновационной научно-образовательной платформы, которая ориентирована на объединение потенциала университетов, научных организаций и высокотехнологичных компаний стран. Речь идет о развитии сложившейся архитектуры взаимодействия, включая концепцию университета ШОС, придании дополнительного исследовательского измерения. Фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радивиллов» пройдет в Несвеже с 19 по 21 июня. Программа подготовлена в рамках творческого проекта на скрыжевании музычных падей «Операх это модно, операх это моцно», который реализуется за счет средств гранта президента Беларуси в сфере культуры на этот год. Откроет фестиваль 19 июня концерт главного режиссера театра Анны Моторной «Белорусская опера. Традиции и современность». Он пройдет в театральном зале за Радивиллов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Бресте и Могилеве плюс 12, в Гомеле и Гродно 13 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог Алексей Дермонт. Что Лукашенко говорил о белорусском спорте на совещании о развитии хоккея? Интервью президента Беларуси телеканалу «Аль-Арабия». Белорусские студенческие отряды активно включились в работу сферы ЖКХ. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей

согрета земля, тут матуліной песняй. Согрета земля, тут матуліной песняй.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это политолог, философ Алексей Дермант. Доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которую в средствах массовой информации обсуждается достаточно активно, уверен, еще будет обсуждаться и, конечно же, цитироваться. Это, конечно же, такое важное событие в сфере информационного поля. Напомню, президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Это международный арабоязычный новостной канал. Кстати, действительно, данное медиа, давайте говорить прямо, ориентировано на регион, где Беларусь вот, ну, не выступает в качестве такого прям ключевого игрока, но вот о чем свидетельствуют настойчивые просьбы об интервью. Почему мнение белорусского лидера важно и для этого аудитории?
2: Ну, вы знаете, может быть, мы и не ключевой игрок на Ближнем Востоке, в арабском мире, но внимание этого региона к нам существенное. С одной стороны, это, конечно, определенная еще советская традиция, когда мы, советские республики, так или иначе, экономические, политические, ну, были вовлечены во все серьезные процессы на Ближнем Востоке. И эта традиция осталась, остались определенные экономические связи, которые, например, в 90-е годы поддерживались тоже. Мы помним, что и сотрудничество и с Ираком, и с Сирией, и с арабскими государствами иными, оно тоже, ну, было и было существенным, и мы поддерживали антиимпериалистическое сопротивление многих арабских стран. И это, конечно, ценят, это помнят, но сейчас наступил новый этап. Мы видим, что Ближний Восток трясет. Многие государства задумались о своем будущем, о будущем вот своих инвестиций, накопленных капиталов. Ну, вообще, о будущем государственности. Мы видим, что к чему это может приводить на примере той же Сирии, того же Ирака, которые там планомерно западными государствами и их союзниками уничтожаются. Поэтому Беларусь здесь выступает, с одной стороны, и как символ успешного сопротивления империализму, с другой стороны, как интересный, надежный партнер, который может предложить арабскому миру проекты развития. Мне кажется, сейчас арабский мир в этом остро нуждается. Ну, потому что мне, ну, я думаю, что наступил кризис определенной модели, сырьевой, да, для многих из них, когда, условно говоря, под протекторатом Запада, ориентируясь на Запад, они продавали сырье, получали деньги немалые, инвестировали во что-то. А сейчас мы видим, ну, там, в оружие, в безопасность, а сейчас мы видим, насколько те же американцы, ну, просто пренебрежительно относятся к интересам якобы своих союзников. И здесь, конечно, многие ищут, ну, альтернативные некие пути, модели, некую новую архитектуру мира. Поэтому, я думаю, эта связка наша с арабским миром, она не случайна. Она имеет серьезные основания, в том числе экономические. Мы

0: прекращены уже в нынешнем году. И в целом настраивает на то, что действительно сейчас нужно, опять же, всему миру успокоиться, да, и прийти к решению этих вопросов. О чем говорит президент?
1: Ну, дай бог, как говорится, президент, я думаю, владеет определенной информацией, что позволяет ему, ну, говорить вот в таком ключе. По Ирану мы видим, что, ну, собственно говоря, причина того, что, скорее всего, конфликт, ну, будет заморожен или прекращен, mm-hmm. мы это видим. Трамп так или иначе пытается эту сделку заключить. Иран тоже отстаивает успешно, на мой взгляд, свои интересы. Но самое главное, он проявил волю к сопротивлению. Он не позволил себя поставить на колени. И уже на этом основании имеет серьезное... переговорные позиции, которые ему позволяют там свои национальные интересы отстаивать. Что там хотел Трамп, что он получил?
0: Ну, президент это... предупреждал об ошибке.
1: Да, да, это уже там вопрос оценок, ну, различные, они могут быть различными. На мой взгляд, серьезного он ничего не получил, mm-hmm. может быть, скорее потерял, особенно что касается поддержки внутри Соединенных Штатов со стороны своих избирателей. Но это его дела, это его проблемы, если он принимает такие решения. Вот. Что касается Украины, да, мы видим определенные шаги, ну, из того, что, конечно, в публичное mm-hmm. поле попадает. То есть можно сделать вывод, что так или иначе процесс идет переговорный, некой коммуникации между Украиной и Россией. Хотя при этом этот процесс сопровождается, ну, по сути, вот такими методами давления в виде террора, атак, особенно со стороны Украины, но по территории России. И это, конечно, говорит о том, что процесс такой неровный, нервный, острый. И компромисс, он, наверное, просматривается уже. О нем говорил президент, утверждая, что, наверное, каждая из сторон стоит отказаться от нереалистичных, от максималистских позиций и позиций сближать. Только в этом случае возможен компромисс и мир. Вот. Но мы видим, что как бы США в роли посредника, ну, не то чтобы успешны. Да? То есть мнение постоянно меняется, нет четкой позиции, давят европейцы. И, в общем-то, сама Украина там кульбиты всякие совершает, чтобы не позволить, там, скажем, давить американцам на себя, наоборот, скорее, чтобы манипулировать американской стороной со стороны киевского режима. Вот поэтому процесс сложный. Хотелось бы верить, чтобы mm-hmm. в то, что конфликт может быть завершен уже в этом году, но очень сложно. Там как бы более мощные противоречия, чем даже на Ближнем Востоке. С Ираном, с Израилем. Вот. Поэтому, ну, будем смотреть. Наша позиция, она четко и ясна. Мы готовы участвовать в заключении вот этих договоренностей о мире. Мы готовы всемерно помогать мирным решениям. Видим их в политико-дипломатической плоскости, а не военной. Не отказываемся, естественно, от союзничества с Российской Федерацией. Тоже и помогаем в силу своих возможностей и исходя из того, что какую роль мы выполняем в регионе, сдерживающую, балансирующую. Вот. Но пока мы понимаем, что не от нас все тут зависит. Это прежде всего воля и решение внутри самой Украины. Пока мы, ну я вот, честно говоря, не вижу.
0: Пока не видно, да.
1: Пока не видно. Ну и, конечно, от того, насколько тут американцы все-таки будут реально этим вопросом заниматься, а не делать вид.
0: Кстати, вот еще одна тема, которая касается нашего региона. Главу государства в интервью попросили прокомментировать обвинения из Киева, якобы имеющих место в планах Российской Федерации развернуть на территории нашей страны новое наступление на Украину. Итак, цитата. «Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам», — заявил президент. Вот то, что касается, опять же, скажем так, информационных выпадов в адрес нашей страны, мы видим, что ситуация достаточно активна. Прорабатывается, да, активно звучат так называемые угрозы, придуманные от Республики Беларусь. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что президент Беларуси, как сильный политик и опытный государственный деятель, он так достаточно спокойно ответил и на хамские выпады Владимира Зеленского и других представителей киевской верхушки. Вот сейчас, на данном этапе, достаточно сложная ситуация, как в ней разобраться, почему действительно президент, опять же, говорит о том,

0: что ну, не нужно ждать каких-то провокаций с территории Беларуси.
1: Ну, он говорит это на упреждение. Он видит и знает наверняка, что провокативные действия в отношении Беларуси совершаются, что один из сценариев продолжения этого конфликта – втянуть нас в него и расширить, так сказать, географию, привлечь наших в этот конфликт соседей западных, Польшу, Прибалтику. Ну и таким образом, наверное, продолжить свое существование в Киеве в качестве неких там политических лидеров и еще больше ослаблять Россию за счет расширения вот этой зоны конфликта. Mm-hmm. Но это сценарий, который есть. И наверняка у президента есть информация о том, кто его продвигает, в том числе на Украине, какими действиями. Ну и не только. Мы же понимаем, что тут не дело не столько в Украине, а сколько в намерениях, условно говоря, тех, кто на запад от нашей границы, которая, мне кажется, часть элит уже давно оторвалась от реальности и всерьез рассматривает полномасштабный конфликт тоже как некое для себя решение. Приемлемое. Mm-hmm. Вот, поэтому президент работает на упреждение, показывая свои реальные намерения, говоря о том, что мы, какие наши интересы, что мы делаем в этой ситуации и что категорически делать не будем. Это, прежде всего, касается нападения, там, атаки или чего-то подобного с территории Беларуси на Украину. Это необходимо для того, чтобы, конечно, и общественное мнение Европы, mm-hmm. ну, вообще региона, ну, как бы понимало, что речь идет о провокациях с украинской или иной стороны, и у нас подобного нет. Это дезавуирование вот этой информационной операции, которая в отношении нас ведется. Вот. Второе, ну, я думаю, что эти посылы так или иначе и до Киева тоже доходят, потому что, как бы они там ни хорохорились, понятно, что если открывается у них Северный фронт, ну, будет очень несладко, мягко говоря. Mm-hmm. Мягко говоря, тем более до Киева, ну, совсем недалеко. И президент говорил, там многие обратили внимание на это такое заявление, очень откровенное по поводу того, почему и как Россия отвела в свое время от Киева войска. Mm-hmm. И кто был этому причиной?
0: Ну да, были такие прям эксклюзивные подробности.
1: Да, эксклюзивные подробности, но ведь как бы, как говорится, а если будет, опять же, агрессия со стороны Украины на Беларусь, так и тут можно повторить, да? Mm-hmm. Ну это так, на минуточку, mm-hmm. чтобы там тоже понимали, здесь не собирается, я думаю, президент играть в шутки или там какие-то красные линии проводить иные, кроме нашей
0: красную линию, да,
1: нашей государственной границы. Вот, поэтому те посылы тоже в отношении, да, мы понимаем, что мы достаточно уязвимы, у нас такая граница, Украина, наверное, имеет средства, чтобы нас атаковать, но это не значит, что мы будем молчать, и что у нас таких средств нет. И что лучше 100 раз подумать, прежде чем даже рыпаться или как-то косо смотреть в нашу сторону. Я уж не говорю про пересечение этой красной линии нашей границы государственной. Это тоже это психологическая политическая игра. И президент, по-моему, виртуозно с этим справляется. Тем более на международную аудиторию это все говорится, чтобы ну, там видели и понимали. В том числе в разных центрах. Mm-hmm. Особенно там на Западе, ну и не только, и на Востоке. Наши реальные намерения, наше откровенное видение всего и нашу позицию. Вот это те ключевые вещи, которых, на мой взгляд, президент добился и добивается, в том числе через такие интервью.
0: Кстати, еще одна важная тема, и которая прозвучала во время интервью, мы, кстати, здесь в этой студии тоже не единожды ее обсуждали, это, конечно же, милитаризация в Европейском Союзе. Вот в одном из вопросов журналист обратил внимание на то, что сейчас многие страны Европы направляют огромные финансовые средства на милитаризацию. Mm-hmm. Объем производства в военной сфере мы здесь тоже не единожды обсуждали, растут быстрыми темпами в некоторых государствах, также уже есть информация, даже стали говорить о возможности возобновления всеобщего призыва. Президент, вот если кратко, это беда, охарактеризовал эту ситуацию. И уверен, что в будущем встанет вопрос о том, что делать с избыточным числом военно-промышленных предприятий, как перепрофилировать, чтобы использовать для гражданских нужд. О чем предупреждает? Вот снова, да, мы не единожды здесь уже говорили, что и в ситуации с Ираном, Соединенных Штатов Америки, Александр Лукашенко предупреждал. И здесь вот о чем предупреждает глава государства Европейский Союз.
1: Ну, то, что вот это отсутствие стратегии, мне кажется, это главная вообще беда. Ведь она же проявилась не только вот в этой милитаризации, что они, чтобы спасти там экономику, какие-то свои рейтинги, находят образ врага и под это, ну, начинают заводить свой ВПК, оборонку, там, спасая частично экономические показатели. Это одна часть. А первая часть, она же касалась ресурсной стратегии политики Европейского Союза. Как они, ну, по сути, будем откровенно, облажались со всем этим. И с зеленой энергетикой, и с закрытием атомных станций, и с перерубанием этих связей с Российской Федерацией, в том числе через транзитные возможности Республики Беларусь. То есть одну ошибку сделали, довели там до рецессии экономику ключевых государств Европейского Союза. Сейчас это делают. Ну, хорошо. Допустим, вы вкладываетесь. Допустим, вы там, хотя я не до конца тоже уверен, что они верят в возможность реального конфликта с Россией. Они, ну, просто таким образом держатся на плаву, ну, за счет вот инвестиций
0: в некое производство.
1: Вот, ну хорошо, а допустим, будет снижаться конфликтность. Ну, есть признаки того, что, ну, скажем, украинский этот кейс, он будет сворачиваться, да, там, с помощью, не с помощью американцев. Ну, а дальше что? Ну, настроили, там, возобновили. Это куда вы это все день? В Африку будете продавать? Или еще в какие-то конфликтные точки? Ну, то есть, стратегии нет у европейских политиков. Они, по-моему, реагируют сиюминутно. Они очень фанатично идеологически загружены, да, то есть там хуже идеологизация, по-моему, не знаю, нету нигде, наверное, в мире, там, любую страну возьмем с так называемой идиократией, где правят, там, скажем, идеология, там и то какой-то реализм всегда, прагматизм присутствует, а здесь вот, ну, такое ощущение, что решения принимаются людьми с очень ограниченным каким-то спектром зрения и мировоззрения, и поэтому стратегический тупик один за одним, который превращается в системный кризис. Нет, ну, конечно, нам это все неприятно. Почему? Это же соседи. Это же не просто там где-то на острове сидят сумасшедшие и творят, что хотят. Да ради бога, если бы так было. Но хотя там тоже на одном острове ребята есть.
0: Так.
1: Ну, правда, они не сумасшедшие, но жесткие хищники. Вот. И здесь, конечно, мы должны смотреть в эту сторону, чтобы, ну, своя безопасность не страдала, и свое развитие не страдало из-за их решений. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в снижении конфронтации, в мирных вопросах. Есть какие-то там, скажем, посылы в сторону той же Польши, где очень противоречивая ситуация, идет борьба внутренняя жесткая. Mm-hmm. Вот. Мы получили выход там прямой на американское руководство для того, чтобы наш голос в этих всех делах слышен был. Это тоже дорогого стоит, чтобы все-таки учитывали наше мнение, а не просто там мнение этих ребят, которые только деньги хотят с Вашингтона вытягивать. Вот такова ситуация.
0: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Благодарность президента Беларуси объявлена гандбольному клубу «СКА Минск». Соответствующее распоряжение накануне подписал Александр Лукашенко. Награда этот клуб удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий уровень спортивного мастерства и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Государство вложило огромные средства, чтобы создать в стране современную спортивную инфраструктуру и вправе рассчитывать на высокие результаты от спортсменов. Такое мнение высказал журналистам министр спорта Сергей Ковальчук по итогам совещания у президента Беларуси, которое прошло накануне. Масштабное обновление реестра адресов провели в Беларуси. В Госкомимуществе рассказали, что изменилось после обновления. Например, добавлено удобное управление слоями. Адреса можно просматривать и редактировать прямо на карте. Поиск объектов теперь работает в интерактивном полнотекстовом режиме. 9 детей из Беларуси участвуют в международном форуме «Дети Содружества» в Таджикистане. Форум стартовал накануне. Участники из Беларуси познакомились с обычаями дружественной страны. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 12, в Бресте, Могилеве, Гомеле и Гродно 13 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте 19-21 градус тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Дерман. Алексей, говорили еще о тех тезисах, которые прозвучали во время интервью. Конечно же, возможность встречи с Дональдом Трампом. Вообще, очень активно обсуждают в средствах массовой информации. Президент заявил, что, цитата, «я не исключаю эту встречу», и вместе с тем обратил внимание на важность обоюдной подготовки возможных переговоров с президентом США, чтобы выйти по итогам на какие-то конкретные решения. Почему, опять же, важно и действительно на данном этапе готовиться к этой встрече, и случится ли она, на ваш взгляд?
2: Здесь нужно понимать, нам нужен не пиар, да, нам нужна не просто встреча ради встречи, показать, что вот там, условно говоря, президент США уважает нашего лидера там, и для красивых фотографий. Нет, конечно же. Нам нужно от Соединенных Штатов определенные вещи, связанные с безопасностью, с экономикой, да, с тем, что реально составляет суть политических, экономических процессов. Трамп это называет сделка, да, то есть предмет сделки там должен быть конкретный, что-то за что-то. И в данном случае, чтобы это подготовить, нужна серьезная работа. Не просто слова, не просто там визиты американских представителей, а понимание того, что это будет серьезная работа, серьезные вещи, и это будет, ну, долгосрочная некая договоренность, а не так, что там Трамп после выборов там потеряет какую-нибудь поддержку в Палате представителей, и все это заблокируется. Mm-hmm. Нет, мы, конечно, нам это не нужно. И поэтому я думаю, что идет серьезная проработка. Ну, нужны нам тоже определенные и гарантии того, что эти договоренности будут действительно прочными, что будут гарантированными, да, и так далее, и так далее. Поэтому здесь вопрос огромный, конечно, в доверии, насколько можно доверять американской стороне, конкретно представителям Трампа, насколько эти сделки, так сказать, прочные, долгосрочные могут быть. Вот это серьезная работа, проверка, перепроверка всего и вся. Но, конечно, исключать нельзя, что да, мы можем прийти в итоге к завершению этой работы, к успешному завершению, которая должна, ну, так, кульминацией чего должна быть встреча, где они там подпишут, например, какие-то документы или какие-то договоренности. Вот. Поэтому без этого встреча не имеет смысла. Потому что многие встречаются с Трампом, ну, чтобы вот покрутиться и показать. А вот я в Белом доме, смотрите, какой я крутой. Меня там дядюшка Донни похлопал по плечу, значит, вот он меня поддерживает. Нам такого не нужно даже близко. Мы о конкретике, о конкретных делах, а не словах. И о том, чтобы эти договоренности были гарантированы. Вот об этом идет речь.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема касается развития нашей страны. На совещании у Александра Лукашенко обсудили состояние дел в хоккее и в белорусском спорте в целом. Жесткий состоялся принципиальный разговор на совещании у президента. Конечно же, опять же, вот если подытожить общее такое заявление, нужен результат. И хотел бы, наверное, поговорить о том, что президент заявил, что важный идеологический проект, вот да, это Минская «Динамо», действительно, хоккейный клуб, который так вот и идеологически вплетается в историю нашей страны. Вот почему спорт вплетается в идеологию, идеология вплетается в спорт, почему это важно, о чем говорит глава государства?
2: Ну, на мой взгляд, это достаточно понятно, потому что люди в основном, конечно же, ну, имеют такое свойство и хорошее свойство гордиться достижениями своей страны. И спорт – это одна из сфер, где эти достижения можно продемонстрировать. Потому что это показ школы, это показ успешности, ну, в целом, вот некой системы общественной, да, государства. Mm-hmm. Поэтому, если есть успехи, если есть достижения, награды, первые места на каких-то соревнованиях и так далее, это всегда, ну, вызывает интерес, внимание к самой стране. И не только за рубежом, но прежде всего среди наших граждан. Хочется, особенно там, молодым людям, быть похожими, совершить что-то подобное, достичь таких же успехов. Ну и тем более нужно сказать, что система-то физической подготовки у нас тоже неплохая. И поэтому, естественно, от нее хотелось бы отдачи. Тем более построены спортивные комплексы, дворцы. И мы всегда хотим, чтобы это приносило пользу. Да, прежде всего простым людям, которые бы пользовались этими возможностями для себя, прежде всего. Это так называемый массовый спорт, ну, который просто влияет даже на состояние там, здоровья населения. То есть на демографию, на здоровье. Ну, в любом случае, это дает некие позитивные показатели, там, скажем, в коллективном таком ракурсе. Это первый аспект. Но второй аспект, конечно, спорт профессиональный, где хотелось бы видеть, потому что туда вкладываются деньги, причем немалые, причем государством. Естественно, хочется видеть отдачу. Вот вложили столько, а где результат? Почему его нет? В чем проблема? Собственно, как президент всегда и делает, он, если видит проблемы, а они там назрели, допустим, в хоккее белорусском, он начинает разбираться. Причем, с одной стороны, жестко, с привлечением там, контролирующих и даже правоохранительных органов. А с другой стороны, мудро. Да, можно посрубать головы шашкой, а что потом? Пепелище останется, да? То есть кто будет дальше заниматься? Все-таки
1: взвешенное решение, да.
2: Вот, поэтому, с одной стороны, жесткий откровенный разговор, с другой стороны, ориентация тех, кто ответственен за эту сферу, мобилизоваться и показать результат. Ну, это мудрый государственный подход, на мой взгляд, потому что, да, проблема есть, но, наверное, судя вот по тем оценкам, они не катастрофические, значит, ситуацию выправить можно. Но нужен контроль, нужен учет, чтобы все не шло на самотек, чтобы эта сфера тоже не выпадала из поля зрения государства.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема, тема, которая также активно обсуждается в средствах массовой информации, это, конечно же, саммит G7. Ну, скажу честно, было видно, что европейские лидеры прям заискивали перед Дональдом Трампом. Много там появилось и видео, и мемы уже появились, и достаточно огромное количество, достаточно большое количество. Вот что происходит с G7 и, скажем так, влияет ли теперь на данном этапе саммит G7 в целом на процессе в мире, да, либо можно уже говорить о том, что, скажем так, и Шолс, и БРИКС уже выступили не то что в противовес, да, и как бы, скажем так, оппонентами G7, но, тем не менее, уже больше привлекают внимание и в плане развития вообще планетарного масштаба, да, и в целом, как бы, проходит уже, скажем так, на более другом уровне.
2: Я думаю, да. То есть значение G7 далеко не такое, как ему оно было.
1: Только немножко комедийно выглядело, не хочется там вдаваться в подробности.
2: Ну, тем более, все хотели потрафить Трампу из-за его дня рождения, там специально там плясали, танцевали, чтобы там дядюшка Донни был доволен и там не злился, там не забирал там у них конфеты, ништяки какие-то у этих европейцев.
1: Или Гренландию, да.
2: Или Гренландию, или так.
1: Да, конфеты со льдом, шутка.
2: Да-да-да. Вот. Поэтому, да, это выглядит, ну, так, достаточно комично, скажем так. Но, с другой стороны, вы правы. Мы видим, вспомним, допустим, саммит ШОС в Пекине, да, вот насколько это было серьезное, такое весомое, значимое мероприятие. И уже явно G7 это вот не некий монополист, не единственный там некий клуб эксклюзивный, в который все хотят попасть, и там решаются судьбы мира. Да нет. И это вот произошло на наших глазах. И мне кажется, что чем больше вот этого комизма, с одной стороны, а с другой стороны трагизма, потому что вот из-за этого высокомерия, самоизоляции Запада, они же теряют на самом деле рычаги управления и рычаги влияния. Но, видимо, этого не понимают до конца или идут, так сказать, в этот тупик вот, последовательно и даже не хотят свернуть. Но это же не значит, что все остальные будут смотреть на это и ничего не делать. Будут, конечно, значит, будут укрепляться другие организации. Та же ШОС, БРИКС и так далее.
1: То есть, ну, говоря о G7, вообще в целом есть будущее в этой организации? Либо вот то, что происходит, то, что мы видим, то, что вы сейчас говорите. В целом можно говорить о том, что эра G7 ушла. Или же все-таки есть шанс вернуться?
2: Ну, поскольку в G7 доминируют западные государства, ну, или, скажем так, Запад в таком глобальном смысле, то есть и Европа, США, и сателлиты, да, если мы говорим там о вести этой организации, то я думаю, что в целом вместе с снижением западного влияния и будет снижаться и влияние этой организации. Это автоматически. То есть они этот формат... Ну, есть же J20, но тоже он хромает, потому что западники там пытаются, ну, условно говоря, давить на всех остальных или там Россию исключать тоже. Поэтому эти форматы, ну, я думаю, постепенно будут деградировать, их влияние будет снижаться, так же, как и в целом западных стран. А Восток и глобальный Юг будет расти, и все организации, которые с ними связаны, вот они будут подниматься.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был политолог, философ Алексей Дермонт. Спасибо огромное, Алексей, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: До свидания.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

благодарность президента Беларуси объявлена гандбольному клубу «СКА Минск». Соответствующее распоряжение накануне подписал Александр Лукашенко. Награда этот клуб удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий уровень спортивного мастерства и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Отмечу, в этом году гандбольный клуб «СКА Минск» отмечает свое 50-летие. Он является одним из самых титулованных в истории советского и белорусского гандбола, многократным обладателем европейских кубков и базовым клубом для подготовки игроков национальной сборной. Государство вложило огромные средства, чтобы создать в стране современную спортивную инфраструктуру и вправе рассчитывать на высокие результаты от спортсменов. Такое мнение высказал журналистам министр спорта Сергей Ковальчук по итогам совещания у президента Беларуси, которое прошло накануне. Предметно обсуждалась ситуация в главном хоккейном клубе страны «Динамо Минск», и на его примере главой государства рассматривались другие спортивные клубы и спортивная отрасль в целом. Министр считает, что за последние годы сделан значительный рывок в развитии белорусского хоккея, вырос профессиональный уровень спортсменов. Масштабное обновление реестра адресов провели в Беларуси. В госком имуществе рассказали, что изменилось после обновления. Так, адресная карта стала умнее. Добавлено удобное управление слоями. Адреса можно просматривать и редактировать прямо на карте. Поиск объектов теперь работает в интерактивном полнотекстовом режиме. Кроме того, автоматизирован ввод данных. Дополнительные сведения вносятся через специализированные поля и классификаторы. Строка адреса формируется автоматически при выборе элементов. Риск ошибок при заполнении значительно снижен. И в завершении выпуска 9 детей из Беларуси участвуют в международном форуме «Дети Содружества» в Таджикистане. Он стартовал накануне. Участники из Беларуси познакомились с обычаями дружественной страны. Для гостей подготовили культурно-образовательную программу, в рамках которой презентовали традиции, обряды, дегустацию блюд народной кухни, мастер-классы по ремесленному мастерству. Приветствие участникам и организаторам форума направили главы парламентов стран СНГ. Напомню, в прошлом году этот масштабный молодежный форум принимал наша гостеприимная белорусская земля. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюрвели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Гродно плюс 12, в Могилеве и Бресте 13 тепла, в Гомеле плюс 14. Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20. В Бресте 19-21 градус тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

спорте прежде всего необходим результат, и на это должны быть все ориентированы. Об этом президент Беларуси заявил на совещании в Минске накануне. Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Это разговор о ситуации в спорте вообще, отметил глава государства и подчеркнул, что нужен результат. Нет результата – нет движения, нет работы, отметил президент. В продолжении темы Александр Лукашенко на совещании поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в стране спортивные клубы. Об этом по итогам совещания заявила журналистам вице-премьер Наталья Петкевич. В числе докладчиков на совещании был председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, который проинформировал о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо Минск». Наталья Петкевич обратила внимание, что клуб пользуется средствами господдержки, а потому соответствующим вопросам уделяется пристальное внимание. Для Беларуси Узбекистан – это стратегический, абсолютно понятный и надежный партнер. Об этом Александр Турчин заявил сегодня на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. Он напомнил, что президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача – выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет. Чтобы удержать эту планку в долгосрочной перспективе, нужен качественный переход к взаимным инвестициям в реальные активы. Александр Турчин считает, что в этом направлении имеется неплохой задел. Так, по объему накопленных белорусских инвестиций Узбекистан занимает второе место среди стран СНГ. И в завершении выпуска Министерства связи и информатизации Беларуси 23 июня выпустит в обращение почтовую марку «Белорусский лен». Проект подготовлен по материалам Аршанского льнокомбината. Номинал марки А соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 граммов, включительно в пределах Беларуси. Тираж марки составляет 12 тысяч экземпляров. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Витебске и Гродно плюс 12, в Могилеве и Бресте плюс 13, в Гомеле 15 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

применяет мер предосторожности. В Минздраве напомнили, что пик активности нападений клещей приходится на май и июнь. Они прячутся в траве и на невысоких кустарниках, цепляются за одежду на уровне голени или бедра. Паразиты являются переносчиками целого ряда тяжелых инфекций – лаймборелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза. Если же клещ все-таки присосался, не пытайтесь удалить его самостоятельно. Следует как можно быстрее обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Томаты и продукты на их основе могут быть полезны для обмена веществ и здоровья сердца у людей с лишним весом. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и мета-анализа. Ученые проанализировали 47 исследований, включая 11 клинических испытаний. Оказалось, что томаты не приводили к заметному снижению веса или индекса массы тела, но были связаны с небольшим уменьшением окружности талии в среднем на 1.5 сантиметра. Авторы считают, что польза может объясняться не только ликопином, но и сочетанием разных веществ в составе томатов – каротиноидов, полифенолов, витаминов и других соединений. В экспериментальных работах томаты также были связаны со снижением воспаления, окислительного стресса и улучшением обмена жиров и глюкозы. Неопределенность вызывает больше стресса, чем сложность рабочих задач. К такому выводу пришли психологи, проанализировав данные 750 тысяч человек. Ролевая неоднозначность и противоречивые указания наносят не меньший вред благополучию и производительности, чем перегрузка. Когда человек не знает, что делать, его мозг вынужден моделировать множество вариантов и искать недостающую информацию, что истощает когнитивные ресурсы. Это происходит потому, что мозг – это машина для прогнозирования, и при неясных требованиях он не может стабилизировать свои прогнозы. При этом социальная неопределенность, например, короткое письмо от начальника без объяснений, тоже вызывает сильный стресс. Люди начинают беспокоиться не только о задаче, но и о состоянии отношений. Поэтому ясность в общении – это не роскошь, а необходимость для продуктивной работы. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный

0: а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
1: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
0: Не ври! Мам, ты где?
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского областного исполнительного комитета Алексея Кушнаренко. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве. Темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных молочно-товарных комплексов и профилакториев для телят, объемы производства продукции. Александра Лукашенко также детально интересовала, как идет процесс заготовки кормов. Первый укос трав завершен, а в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. В продолжении темы в части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг. Также растут грузообороты, есть тенденция к снижению уровня складских запасов. Важное направление работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике. Беларусь и Узбекистан за 10 лет увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами в 30 раз. Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил сегодня на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций, новые горизонты и новые партнерства» в Ташкенте. Александр Турчин отметил, что президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача выйти на 2 миллиарда долларов взаимного товарооборота в течение нескольких лет. И в завершении выпуска новая памятная зона «Скорбь» в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» будет открыта 21 июня. Об этом сообщил его директор Александр Каркатадзе на пресс-конференции в формате видеомоста «Москва-Брест», приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Он отметил, что новая мемориальная зона станет результатом реализации трехлетней программы союзного государства по ремонтно-реставрационным работам в комплексе «Брестская крепость Герой». На эти цели из союзного бюджета было выделено почти 494 миллиона российских рублей. Отмечу, в мемориальной зоне «Скорбь» акцент сделан на памяти, которую сохраняли после войны родные и близкие защитников Брестской крепости. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюрвели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 14, в Гродно плюс 15, в Бресте и Могилеве 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 17. Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук о просчетах США и Израиля в отношении Ирана.
2: Знаете, самый главный просчет – это то, что они настроили против себя часть мирового сообщества. Глобальный юг, можно это называть. Можно говорить по-другому. Но смотрите, что мы имеем. В результате вот той жесточайшей агрессии, которую Израиль совершил в Газе, убийство детей, убийство женщин, он что, добавил себе рейтинга? Правильно сказал Лукашенко? Нет, нет. Более того, многие в мире задумались и иначе начинают воспринимать вопрос Холокоста. И это вот глубинные вещи, которые не были просчитаны, продуманы. Что касается Ирана, крупнейшая цивилизация, крупнейшая страна сегодня, мощная страна. И что добились Штаты агрессии? Завоевали, забросав ракетами, решили вопросы? Да, наверное, ни одного. Но вот это внешнее давление сплотило общество внутри Ирана. Ну и самое важное, сегодня человечество находится в той фазе своей эволюции, когда силой вопросы решить практически невозможно. И осознание вот этого уже давно пришло к нам, белорусам. Да, мы генетически не приемлем войну. И президент в себя впитал вот эту нашу белорусскую ментальность и неприятие войны. И он, как никто другой, понимает, что военный конфликт – это все, путь в никуда. Это конец вот этой ветки развития. Поэтому все его усилия направлены на то, чтобы не допустить эскалации на нашей планете. Когда чего-то становится много, это обязательно используют. Тот пример, который он привел в интервью телеканалу «Аль-Арабия», это тот чеховский пример про ружье. Ведь обязательно, если есть оружие, оно будет применено. И вопрос в том, когда оно сегодня в руках немногих, они воспринимают свое превосходство вот в военном плане, то, что они обладают таким мощным оружием, как фактор сдерживания и обеспечения собственной безопасности. Но если это станет массовым, простите, этот фактор девальвируется и не будет такой возможности. Более того, Александр Григорьевич всегда был сторонником и ядерного разоружения, сокращения, кстати, о чем и наш ближайший партнер, Российская Федерация, неоднократно заявляла. Но, увы, эскалация со стороны западного мира другого пути не оставила, как наращивать свою военную мощь. В том числе и нам. И размещение тактического ядерного оружие на территории Беларуси – это как раз-таки элемент сдерживания и безопасности в данной конфигурации военно-политической, которая складывается вокруг нашей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на без кассира «Бай» и 24 афиша «Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук рассказал о том, почему мнение Лукашенко важно для мировой аудитории.
2: Александр Григорьевич имеет авторитет опытного, взвешенного политика. И многие говорят о том, что Беларусь небольшая, по меркам Европы, среднее государство, но это не определяет, скажем так, уровень понимания ситуации в мире нашего лидера. Вот приведу простой пример стратегического мышления Александра Григорьевича. Смотрите, мы сегодня все в мире говорим про три центра силы. Америка, западный мир, скажем так, золотой миллиард. Китайская Народная Республика и Российская Федерация. А правда, два из этих центров – наши ближайшие союзники. Вот вам ответ. И многое, о чем говорил президент ранее, происходило в жизни. Он не исходит из своих каких-то ожиданий, там чего-то. Это всегда четкий, грамотный, взвешенный анализ.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии наши.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук о партнерстве Беларуси со странами дальней дуги.
2: Давайте сначала с экономики. Сегодня Африка наиболее динамично растущий регион на нашей планете. Растущий экономически прежде всего. Это огромная территория, где живет много-много людей, которые требуют к себе внимания с точки зрения государств более продвинутых в технологическом плане, более продвинутых в плане производства продуктов питания. Их грабили. Тот золотой миллиард их грабил столетиями, более двух веков. И они вот этот колониальный гнет сбросили сначала в 50-е, 60-е годы прошлого века. Это произошли у них войны за независимость. Они получили независимость якобы политическую, но экономической так и не получили. Они были всецело зависимы от бывших метрополий. Сегодня на планете они избавляются вот от этой уже экономической зависимости. Они, как у нас по-белорусски кажуть, хочут людьми зваться. И президент четко сформулировал: мы туда идем как друзья. Мы не идем с лозунгом «Беларусь превыше всего», как Америка сейчас. Америка превыше всего, американские интересы. Мы идем с партнерскими отношениями. Мы идем с товарами и с возможностью там производить эти товары. Мы идем со своими технологиями. Мы готовы делиться технологиями. На сегодняшний день одна из самых острых проблем на африканском континенте — это производственная безопасность и медицинская безопасность. Продовольствие во главе угла. Президент Ганы был у нас на прошлой неделе. Какая программа реализуется? Накормить народ? У нас получилось тогда, в 90-е, какой лозунг был у президента? Отвести от пропасти людей, да? Отвели, и прежде всего у нас мы себя прокормить не могли. Сегодня это звучит как какое-то непонятное для молодого поколения утверждение, ведь был дефицит продуктов, был. Сегодня мы это сами производим. Благодаря политике президента мы научились производить сельхозтехнику. У нас пошла другая эффективность в сельском хозяйстве. И мы сегодня готовы делиться этим опытом. Посмотрите, визит прошел. Подписаны соглашение. 1840 единиц нашей техники туда будет поставлено в рамках вот этой программы накормить народ Ганы. Но ведь вопрос в другом. Мы работаем системно. И если несколько лет назад был такой прорывной визит Александра Григорьевича в Зимбабве, и это точка входа на востоке африканского континента, то сегодня мы работаем с другими регионами. Гана – это Западная Африка. Алжир – недавно приезжал руководитель их парламента. И был в прошлом году визит президента в эту страну. Это Север Африки. Мы давно работаем со странами. Дальняя дуга. Для нас это дальняя дуга. На самом деле там проживает большинство мирового населения. Это надо понимать. Та же Индия, вот президент в интервью говорил о том, что он недоволен тем, какова динамика белорусско-индийских отношений, прежде всего экономических. Ведь там огромный рынок. Это на сегодняшний день первая страна по населению. Плюс, действительно, индусы помнят еще советскую Беларусь и технику. У них есть к этому доверие. Нужно это использовать, нужно туда идти. Анонсировал, кстати, президент, кто не заметил, один из визитов предстоящих в очень крупное азиатское государство, очень крупную экономику. Он назвал Мьянму. Он назвал другие страны, которые когда-то для нас казались экзотикой. Но сегодня мы успешно выстраиваем отношения. В основе лежит философия равных отношений, партнерских отношений. Там нет вот этой, нет снобизма и нет вот этого европейского ощущения собственного превосходства. Мы идем к равным и идем на взаимовыгодной основе. Это выгодно нам. И это точно так же выгодно нашим африканским партнерам. Вот в этом философия. За каждым лидером так или иначе закрепляется какое-то реноме, да? Вот за Лукашенко на международной арене закрепилось реноме человека, держащего слово. Если он сказал, будет сделано. Вот это важное, очень важное и в политике, и в экономике качество, которое, благодаря которому мы успешно развиваем уже сложившиеся отношения, но и выстраиваем новые. Президент, кроме этого, он прекрасно понимает другую вещь, и это очень ценит. Он уважает традиции и культуру каждого народа на нашей планете. Каждого из тех наших партнеров. И мы готовы взаимодействовать на принципах уважения. И это тоже чувствуется, и это очень ценится. Особенно там, на Востоке.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве, темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных молочно-товарных комплексов и профилакториев для телят, объем производства продукции. Интересы Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случайно. Область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства. В продолжении темы. По итогам доклада президенту председатель Минского облисполкома пообщался с журналистами. Алексей Кушнаренко сообщил, что главе государства было детально доложено о ситуации в АПК.
1: Индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%. Мы понимаем, что для того, чтобы активно развиваться, необходимы современные технологии. В этой связи в Минской области разработана региональная пятилетняя программа «Минск-Агро». Она подразумевает, что нам необходимо уходить от привязанного содержания в старых фермах скота. Таких ферм на сегодняшний день 136, и для того, чтобы от них уйти, нам надо построить 55 новых современных молочно-товарных комплексов. 15 мы планируем построить в этом году, ну а далее поэтапно двигаться.
0: Завершился рабочий визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Узбекистан. Глава правительства выступил на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новое партнерство» в Ташкенте. В программе визита также была встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Правительственная делегация направилась в Санкт-Петербург. Более 40 видов сувенирной продукции подготовили к юбилейному славянскому базару в Витебске. В дизайне по-прежнему присутствует василек, один из главных символов фестиваля. Однако центральным элементом юбилейной коллекции стала ладья, которая символизирует движение вперед, преемственность поколений и сохранение традиций. Продажа брендированной продукции будет осуществляться в самых разных локациях. Она уже представлена практически во всех магазинах Витебска, в гостиницах и на автозаправочных станциях. Кроме того, будут работать фирменные торговые точки фестиваля. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 17, в Гомеле плюс 19, в Витебске плюс 14, в Минске 15 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Финальная версия Android 17 уже вышла. Представлено комплексное решение с Алисой, и Huawei готовит настольный ПК на Harmony OS. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Google начала распространение Android 17. Первыми новую версию операционной системы получают смартфоны Pixel, а позже обновление станет доступно и для устройств других производителей. Одним из главных нововведений стала функция Bubbles, позволяющая превращать любое приложение в плавающее окно. Пользователь может одновременно работать сразу с несколькими программами, а на складных устройствах для таких окон предусмотрена отдельная панель быстрого переключения. Для владельцев складных смартфонов подготовлен специальный игровой режим. Он разделяет экран в пропорции 50 на 50, и игра отображается сверху, а виртуальный геймпад снизу. Также Google улучшила управление памятью, что должно сократить задержки и падение частоты кадров в играх. Среди других новшеств – обновленная запись экрана с возможностью одновременно записывать видео с фронтальной камеры, улучшенные настройки конфиденциальности и новая система защиты потерянных устройств. Кроме того, этим летом на некоторых устройствах появится Gemini Intelligence, новый ИИ-помощник Google, способный выполнять многоэтапные задачи с учетом контекста. Команда Яндекса представила новое решение, предназначенное для гостиничного бизнеса. Оно позволяет оснащать гостиничные номера устройствами, включая станции с голосовым помощником Алиса и другие компоненты для создания уютного дома. В рамках этого решения Алиса на станции сможет не только выполнять стандартные задачи виртуального ассистента, но и выступать в роли консультанта для постояльцев, отвечая на вопросы об отеле и его окрестностях. Например, о времени завтрака, работе спа-салона или местных достопримечательностях. Постояльцы получат доступ к своей подписке Яндекс Плюс на время проживания, что позволит им слушать музыку, смотреть фильмы на Кинопоиске и пользоваться другими привычными сервисами. При выезде гостя его аккаунт автоматически сбросится. В сети появились первые изображения будущего настольного ПК Huawei, который будет работать под управлением Harmony OS. Судя по утечкам, речь идет о полноценном комплекте в классическом формате: системный блок, монитор, клавиатура и мышь. Главная особенность новинки – использование настольной версии Harmony OS, которая должна получить переработанный интерфейс и улучшенную адаптацию под корпоративные сценарии. По данным Huawei Central, система будет ориентирована на бизнес, государственные структуры и финансовый сектор. При этом точные характеристики устройства пока не раскрываются. Известно лишь, что официальный анонс состоялся на HDC 2026. А полноценный коммерческий запуск ожидается в сентябре, тогда как тестирование может начаться в июле или августе. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Речь шла о ситуации на полях. Виды на урожай в Минской области на данный момент оптимистичные. Регион рассчитывает получить не меньше зерна, чем в прошлом году, но ставит перед собой и более амбициозную цель – выйти на уровень в 3 миллиона тонн. В продолжении темы по итогам состоявшегося сегодня доклада президенту председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко рассказал журналистам, что в столичном регионе разработана региональная пятилетняя программа «Минскагро». По словам губернатора, особое внимание в ходе доклада глава государства обратил на строительство профилакториев для телят.
1: Всего в Минской области планируется построить их 111. Они все находятся в работе, и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что за этим будущее в сохранности, прежде всего, молодых телят. И глава государства поставил задачу до октября месяца их ввести, а мы перед собой ставим более амбициозные планы и решили уже в августе месяце, что эти значимые для центрального региона объекты должны быть введены в эксплуатацию.
0: Китай готов наращивать сотрудничество с Беларусью в сферах образования, техники, туризма, молодежных проектов. Об этом заявила заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Цинвэй во время заседания комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Он напомнил, что Беларусь одна из первых стран, которая поддерживает и участвует в совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь». Практическое сотрудничество государств имеет прочную основу, о чем свидетельствуют многочисленные совместные успешные проекты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой в Брянской области украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус с детьми из Беларуси. В транспортном средстве, следовавшем в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина, 6 человек получили ранения, они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальные оркестры имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно плюс 17, в Могилеве плюс 13, в Гомеле плюс 19, в Витебске плюс 16, в Минске 15 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше нуля, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

горькой стала ягода, и тепличная среда не спасла никак. Кто же знал, что из корней от такого прадеда вырастет не яблоня,

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему прививка от клещевого энцефалита не дает мгновенного результата, какова главная причина выгорания и чем полезны помидоры, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! Привиться от клещевого энцефалита можно и летом, но в период выработки антител человек остается уязвимым. Оптимальный график первичной вакцинации требует планирования заранее, напомнили в белорусском Минздраве. В ведомстве пояснили, что первую дозу вакцины от клещевого энцефалита ставят осенью, второй – зимой и уже потом – весной. Иммунитет успевает сформироваться, если последнюю прививку сделали не позднее, чем за 2 недели до начала сезона активности клещей или поездки в опасный регион. Даже полный курс вакцинации не дает 100% гарантии и не отменяет мер предосторожности. В Минздраве напомнили, что пик активности нападений клещей приходится на май и июнь. Они прячутся в траве и на невысоких кустарниках, цепляются за одежду на уровне голени или бедра. Паразиты являются переносчиками целого ряда тяжелых инфекций: лаймборелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза. Если же клещ все-таки присосался, не пытайтесь удалить его самостоятельно, следует как можно быстрее обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Томаты и продукты на их основе могут быть полезны для обмена веществ и здоровья сердца у людей с лишним весом. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и мета-анализа. Ученые проанализировали 47 исследований, включая 11 клинических испытаний. Оказалось, что томаты не приводили к заметному снижению веса или индекса массы тела, но были связаны с небольшим уменьшением окружности талии в среднем на 1.5 сантиметра. Авторы считают, что польза может объясняться не только ликопином, но и сочетанием разных веществ в составе томатов – каротиноидов, полифенолов, витаминов и других соединений. В экспериментальных работах томаты также были связаны со снижением воспаления, окислительного стресса и улучшением обмена жиров и глюкозы. Неопределенность вызывает больше стресса, чем сложность рабочих задач. К такому выводу пришли психологи, проанализировав данные 750 тысяч человек. Ролевая неоднозначность и противоречивые указания наносят не меньший вред благополучию и производительности, чем перегрузка. Когда человек не знает, что делать, его мозг вынужден моделировать множество вариантов и искать недостающую информацию, что истощает когнитивные ресурсы. Это происходит потому, что мозг – это машина для прогнозирования, и при неясных требованиях он не может стабилизировать свои прогнозы. При этом социальная неопределенность, например, короткое письмо от начальника без объяснений, тоже вызывает сильный стресс. Люди начинают беспокоиться не только о задаче, но и о состоянии отношений. Поэтому ясность в общении – это не роскошь, а необходимость для продуктивной работы. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу.
1: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ситуация в АПК и подготовка к форуму регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минского облсполкома Алексея Кушнаренко. В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг растут, грузооборот, оптовая и розничная торговля. Есть тенденция к снижению уровня складских запасов. Важное направление работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике. Продолжение темы. О ходе заготовки кормов в Минской области рассказал журналистам председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко по итогам доклада главе государства. Основной темой стала ситуация в агропромышленном комплексе. Президент детально, с особым акцентом на качество, расспросил председателя Минблсполкома о том, как идет заготовка кормов.
1: Я доложил о том, что мы практически закончили укос, первый укос трав с площади 290 тысяч гектар. Южные регионы уже приступили ко второму укосу. Нам всего по году необходимо заготовить 140 тысяч тонн сена, 4,5 миллиона тонн силоса, 3,5 миллиона тонн сенажа. Из этих 3,5 миллионов, 1,5 мы уже заготовили. Это наибольшая на сегодняшний день в стране цифра. Если говорить про кормовые единицы, то их уже свыше 6 на одну условную голову. А в прошлом году на этот период было 4. Но опять же, вот абсолютно правильно поставлен акцент главы государства на качество. То есть темп, есть объемы. Но если эти корма будут ненадлежащего качества, мы просто будем травить животное.
0: Онным научно-техническим прогрессом, сколько появлением новых постоянно трансформирующихся рисков, вызовов и угроз в сфере обеспечения безопасности, которые влияют на устойчивое развитие государства. Отмечу, что выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» открылась сегодня и завершится 19 июня. В Минске на территории студенческой деревни заложили аллею дружбы государств-членов ШОС. Торжественная церемония приурочена к 25-летию организации. Она состоялась в рамках 10-го совещания министров образования стран ШОС. Территория студенческой деревни выступает в роли пространства живой дипломатии, где студенты из разных государств ежедневно видят реальный результат международного согласия. В высадке памятной аллеи приняли участие представители Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Главы делегаций совместно со студентами посадили деревья и торжественно открыли памятный знак. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно плюс 17, в Могилеве плюс 14, в Минске, Витебске и Гомеле 16 тепла. Завтра днем в Витебске.

Минске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Финальная версия Android 17 уже вышла. Представлено комплексное решение с Алисой, и Huawei готовит настольный ПК на Harmony OS. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Google начала распространение Android 17. Первыми новую версию операционной системы получают смартфоны Pixel, а позже обновление станет доступно и для устройств других производителей. Одним из главных нововведений стала функция Bubbles, позволяющая превращать любое приложение в плавающее окно. Пользователь может одновременно работать сразу с несколькими программами, а на складных устройствах для таких окон предусмотрена отдельная панель быстрого переключения. Для владельцев складных смартфонов подготовлен специальный игровой режим. Он разделяет экран в пропорции 50 на 50, и игра отображается сверху, а виртуальный геймпад снизу. Также Google улучшила управление памятью, что должно сократить задержки и падение частоты кадров в играх. Среди других новшеств – обновленная запись экрана с возможностью одновременно записывать видео с фронтальной камеры, улучшенные настройки конфиденциальности и новая система защиты потерянных устройств. Кроме того, этим летом на некоторых устройствах появится Gemini Intelligence, новый ИИ-помощник Google, способный выполнять многоэтапные задачи с учетом контекста. Команда Яндекса представила новое решение, предназначенное для гостиничного бизнеса. Оно позволяет оснащать гостиничные номера устройствами, включая станции с голосовым помощником Алиса и другие компоненты для создания уютного дома. В рамках этого решения Алиса на станции сможет не только выполнять стандартные задачи виртуального ассистента, но и выступать в роли консультанта для постояльцев, отвечая на вопросы об отеле и его окрестностях. Например, о времени завтрака, работе спа-салона или местных достопримечательностях. Постояльцы получат доступ к своей подписке Яндекс Плюс на время проживания, что позволит им слушать музыку, смотреть фильмы на Кинопоиске и пользоваться другими привычными сервисами. При выезде гостя его аккаунт автоматически сбросится. В сети появились первые изображения будущего настольного ПК Huawei, который будет работать под управлением Harmony OS. Судя по утечкам, речь идет о полноценном комплекте в классическом формате: системный блок, монитор, клавиатура и мышь. Главная особенность новинки – использование настольной версии Harmony OS, которая должна получить переработанный интерфейс и улучшенную адаптацию под корпоративные сценарии. По данным Huawei Central, система будет ориентирована на бизнес, государственные структуры и финансовый сектор. При этом точные характеристики устройства пока не раскрываются. Известно лишь, что официальный анонс состоялся на HDC 2026. А полноценный коммерческий запуск ожидается в сентябре, тогда как тестирование может начаться в июле или августе. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Как преображаются дороги Беларуси? Строительство нового путепровода, который свяжет микрорайоны Каменная Горка и Лебяжи, продолжается. И сеть зарядных станций Butterfly совместно с белорусским производителем Stream установит по всей стране 150 новых зарядных станций для электромобилей. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В стране подвели промежуточные итоги дорожного сезона. За январь-май отремонтировали 370 километров республиканских трасс. Но главное, впереди четырехполосная дорога до Нарочи, бетонная трасса под Речицей и очередная песня под колесами, да, как при въезде в Беловежскую пущу. В этом году дорожники планируют обновить более 1000 километров покрытия. Но ремонт – это не только свежий асфальт. В комплекс работ входят укрепление обочин, нанесение разметки, замена знаков и ограждений. Сейчас в Беларуси в разгаре сразу несколько масштабных реконструкций. Трасса М-10 Речица-Калинковичи. Здесь вместо старого асфальта появится бетонное покрытие и современная инфраструктура. Трасса Р-28 Минск-Молодечно-Нарыч. После реконструкции этот участок станет четырехполосным и получит первую техническую категорию – высшую для автомобильных дорог. Работы завершатся в ноябре будущего года. Строительство нового путепровода, который свяжет микрорайоны Каменная Горка и Лебяжи, продолжается. Из-за этого водителям придется временно забыть о проезде по одному из участков. С 11 июня по 1 октября этого года будет полностью закрыто движение транспорта на улице Ратомской от перекрестка с улицы Тимирязева до улицы Камайской. Ограничения уже введены и снимут их только 1 октября. Сейчас на этом месте Т-образный перекресток, а после всех работ он станет крестообразным. Для этого каждое направление по улице Тимирязева будут перекрывать поэтапно. Более того, ось самой дороги сместят ближе к проспекту Победителей. Объехать закрытый участок Ратомской можно будет по соседней улице Камайской. И в завершении выпуска: сеть зарядных станций Butterfly совместно с белорусским производителем Stream установит по всей стране 150 новых зарядных станций для электромобилей. Такое решение объясняют стремительным расширением рынка электромобилей. По данным дилеров, за последний квартал особенно сильно вырос спрос на модели с разъемом CCS-2, к примеру, Geely и Dongfeng. Тенденция актуальна не только для Минска, но и для регионов. На этом фоне оператор решил увеличить количество CCS-коннекторов. Так появятся новые станции мощностью 80, 120 и 160 кВт. Одни получат по 3 коннектора, другие по 4. Запуск первых станций ожидается уже в июне-июле этого года. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности и ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития предприятия «Могилев Химволокно» и предлагаемыми в этой части проектами. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки главы государства в Могилев. Завершился рабочий визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Узбекистан. Глава правительства выступил на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новое партнерство» в Ташкенте. В программе также была встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Затем правительственная делегация направилась в Санкт-Петербург. Завтра Александр Турчин выступит на пленарном заседании международной конференции по укреплению культур связей и развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействия культур, сохранения наследия и глобальный диалог в современном мире. Экономический форум «Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества» проходит сегодня в Бресте. Его участниками стали около 150 представителей органов власти, бизнесменов, отечественных и зарубежных экспертов. Заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко отметил, что бизнес региона четко видит открывающиеся в странах Центральной Азии перспективы и активно развивает с ними сотрудничество. По итогам прошлого года товарооборот приблизился к 400 миллионам долларов с приростом на 16%. Ключевая задача – выстраивать новые максимально эффективные векторы взаимодействия в сфере внешней торговли, инвестиций и промышленной кооперации. В Республиканском институте контроля знаний сообщили о внедрении дополнительного этапа контроля для проверки экзаменационных работ. Новая мера направлена на исключение ошибок, связанных с неразборчивым почерком участников тестирования, чтобы абитуриенты не волновались, что автоматизированная система сканирования может некорректно считать рукописные символы. РИКС усиливает процедуру верификации. Если сканер идентифицирует символ как нечеткий, например, возникает сомнение между цифрами 3 и 9, бланк передается на ручную экспертизу. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюрвели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Могилеве и Витебске плюс 16, в Минске плюс 17, в Бресте и Гомеле 19 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Альфа-радио. Мелодии.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
4: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
5: Политолог Алексей Дермант об интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия». Арабский мир считает Беларусь надежным партнером.
6: Внимание этого региона к нам существенно. С одной стороны, это, конечно, определенная еще советская традиция, когда мы, советские республики, так или иначе, экономически и политически, ну, были вовлечены во все серьезные процессы на Ближнем Востоке. И эта традиция осталась, остались определенные экономические связи, которые, например, в 90-е годы поддерживались тоже. Мы помним, что и сотрудничество и с Ираком, и с Сирией, и с арабскими государствами иными. Оно тоже, ну, было и было существенным, и мы поддерживали антиимпериалистическое сопротивление многих арабских стран. И это, конечно, ценят, это помнят, но сейчас наступил новый этап. Мы видим, что Ближний Восток трясет. Многие государства задумались о своем будущем, о будущем вот своих инвестиций, накопленных капиталов, ну, вообще, о будущем государственности. Мы видим, что к чему это может приводить на примере той же Сирии, того же Ирака, которые там планомерно западными государствами и их союзниками уничтожаются. Поэтому Беларусь здесь выступает, с одной стороны, и как символ успешного сопротивления империализму, с другой стороны, как интересный, надежный партнер, который может предложить арабскому миру проекты развития. Мне кажется, сейчас арабский мир в этом остро нуждается. И в этом смысле то, что такой интерес к Беларуси, я думаю, потому что нас рассматривают вот как одного из лидеров не западоцентричного нового мира, а положительно, позитивно настроенного к арабскому миру, к глобальному югу. И поэтому, в общем-то, и дают трибуну нашему лидеру, чтобы он прямо, честно, открыто, без купюр, что важно, да, в отличие важно от западных СМИ, высказал свое видение в отношении происходящего в мире.
4: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермонт заявил, что обвинение Киева – попытка втянуть Беларусь в конфликт и ослабить Россию.
2: Ну, он говорит это на упреждение. Он видит и знает наверняка, что провокативные действия в отношении Беларуси совершаются, что один из сценариев продолжения этого конфликта – втянуть нас в него и расширить, так сказать, географию, привлечь наших в этот конфликт соседей западных, Польшу, Прибалтику. Ну и таким образом, наверное, продолжить свое существование в Киеве в качестве неких там политических лидеров и еще больше ослаблять Россию за счет расширения вот этой зоны конфликта. Mm-hmm. Но это сценарий, который есть. И наверняка у президента есть информация о том, кто его продвигает, в том числе на Украине, какими действиями. Ну и не только. Мы же понимаем, что тут не дело не столько в Украине, а сколько в намерениях, условно говоря, тех, кто на запад от нашей границы, которая, мне кажется, часть элит уже давно оторвалась от реальности и всерьез рассматривает полномасштабный конфликт тоже как некое для себя решение. Приемлемое. Mm-hmm. Вот, поэтому президент работает на упреждение, показывая свои реальные намерения, говоря о том, что мы, какие наши интересы, что мы делаем в этой ситуации и что категорически делать не будем. Это, прежде всего, касается нападения, там, атаки или чего-то подобного с территории Беларуси на Украину. Это необходимо для того, чтобы, конечно, и общественное мнение Европы, mm-hmm. ну, вообще региона, ну, как бы понимало, что речь идет о провокациях с украинской или иной стороны, и у нас подобного нет. Это дезавуирование вот этой информационной операции, которая в отношении нас ведется. Вот. Второе, ну, я думаю, что эти посылы так или иначе и до Киева тоже доходят. А если будет, опять же, агрессия со стороны Украины на Беларусь, так и тут можно повторить, да? Mm-hmm. Ну, это так, на минуточку, mm-hmm. чтобы там тоже понимали, здесь не собирается, я думаю, президент играть в шутки или там какие-то красные линии проводить, иные, кроме нашей
3: красную линию, да,
2: нашей государственной границы. Вот, поэтому те посылы тоже в отношении, да, мы понимаем, что мы достаточно уязвимы, у нас такая граница, Украина, наверное, имеет средства, чтобы нас атаковать, но это не значит, что мы будем молчать, и что у нас таких средств нет. И что лучше 100 раз подумать, прежде чем даже рыпаться или как-то косо смотреть в нашу сторону. Я уж не говорю про пересечение этой красной линии нашей границы государственной. Это тоже, это психологическая политическая игра. И президент, по-моему, виртуозно с этим справляется. Тем более на международную аудиторию это все говорится, чтобы ну, там видели и понимали. В том числе в разных центрах. Mm-hmm. Особенно там на Западе, ну и не только, и на Востоке. Наши реальные намерения, наше откровенное видение всего и нашу позицию.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант. О милитаризации в ЕС. У европейских политиков нет стратегии. Они реагируют сиюминутно.
2: Отсутствие стратегии, мне кажется, это главное... вообще беда. Ведь она же проявилась не только вот в этой милитаризации, что они, чтобы спасти там экономику, какие-то свои рейтинги, находят образ врага и под это, ну, начинают заводить свой ВПК, оборонку, там, спасая частично экономические показатели. Это одна часть. А первая часть, она же касалась ресурсной стратегии политики Европейского Союза. Как они, ну, по сути, будем откровенно, облажались со всем этим, и с зеленой энергетикой, и с закрытием атомных станций, и с перерубанием этих связей с Российской Федерацией, в том числе через транзитные возможности Республики Беларусь. То есть одну ошибку сделали, довели там до рецессии экономику ключевых государств Европейского Союза. Сейчас и это делают. Ну, хорошо. Допустим, вы вкладываетесь. Допустим, вы там... Хотя я не до конца тоже уверен, что они верят в возможность реального конфликта с Россией. Они, ну, просто таким образом держатся на плаву, ну, за счет вот инвестиций
3: в некое производство.
2: Вот, ну хорошо, а допустим, будет снижаться конфликтность. Ну, есть признаки того, что, ну, скажем, украинский этот кейс, он будет сворачиваться, да, там, с помощью, не с помощью американцев. Ну, а дальше что? Ну, настроили, там, возобновили. Это, куда вы это все день? В Африку будете продавать? Или еще в какие-то конфликтные точки? Ну, то есть, стратегии нет у европейских политиков. Они, по-моему, реагируют сиюминутно. Они очень фанатично идеологически загружены, да, то есть там хуже идеологизация, по-моему, не знаю, нету нигде, наверное, в мире, там, любую страну возьмем с так называемой идиократией, где правят, там, скажем, идеологи, идеология, там и то какой-то реализм всегда, прагматизм присутствует, а здесь вот, ну, такое ощущение, что решения принимаются людьми с очень ограниченным каким-то спектром зрения и мировоззрения, и поэтому стратегический тупик один за одним, который превращается в системный кризис. Нет, ну, конечно, нам это все неприятно. Почему? Это же соседи. Это же не просто там где-то на острове сидят сумасшедшие и творят, что хотят. Да ради бога, если бы так было. Но хотя там тоже на одном острове ребята есть.
3: Так.
2: Ну, правда, они не сумасшедшие, но жесткие хищники. Вот. И здесь, конечно, мы должны смотреть в эту сторону, чтобы, ну, своя безопасность не страдала, и свое развитие не страдало из-за их решений. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в снижении конфронтации, в мирных вопросах. Есть какие-то там, скажем, посылы в сторону той же Польши, где очень противоречивая ситуация, идет борьба внутренняя жесткая. Mm-hmm. Вот. Мы получили выход там прямой на американское руководство для того, чтобы наш голос в этих всех делах слышен был. Это тоже дорогого стоит, чтобы все-таки учитывали наше мнение, а не просто там мнение этих ребят, которые только деньги хотят с Вашингтона вытягивать. Вот такова ситуация.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда».
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко заслушал доклады председателей Минского и Могилевского облисполкомов. Глава правительства посетил с рабочим визитом Узбекистан. Экономический форум «Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества» собрал в Бресте около 120 участников. В Минске заложили аллею дружбы государств-членов ШОС.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве, темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных молочно-товарных комплексов и профилактика. Факториев для телят, объемы производства продукции. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случайен. Область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства. Александра Лукашенко детально интересовала, как идет процесс заготовки кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. Особое внимание глава государства обратил на строительство профилакториев. В ближайшие месяцы в области планируется возвести 111 таких объектов. Работы ведутся с опережением сроков. Уверенно прибавляют и по другим направлениям. В частности, общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7%. Что касается ситуации на полях, виды на урожай в Минской области на данный момент оптимистичные. Регион рассчитывает получить не меньше зерна, чем в прошлом году, но ставит перед собой и более амбициозную цель – выйти на уровень в 3 миллиона тонн. В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг, растут грузооборот, оптовая и розничная торговля. Есть тенденция к снижению уровня складских запасов. Важное направление работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике. Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будут принимать мероприятия 13-го форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах.
0: Факты на стол.
2: По итогам доклада президенту председатель Минского облисполкома пообщался с журналистами. Алексей Кушнаренко сообщил, что главе государства было детально доложено о ситуации в АПК.
3: Индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%. Мы понимаем, что для того, чтобы активно развиваться, необходимы современные технологии. В этой связи в Минской области разработана региональная пятилетняя программа «Минск-Агро». Она подразумевает, что нам необходимо уходить от привязанного содержания в старых фермах скота. Таких ферм на сегодняшний день 136, и для того, чтобы от них уйти, нам надо построить 55 новых современных молочно-товарных комплексов. 15 мы планируем построить в этом году, ну а далее поэтапно двигаться.
2: По словам Алексея Кушнаренко, особое внимание в ходе доклада глава государства обратил на строительство профилакториев для телят.
3: Всего в Минской области планируется построить их 111. Они все находятся в работе, и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что за этим будущее в сохранности, прежде всего, молодых телят. И глава государства поставил задачу до октября месяца их ввести. А мы перед собой ставим более амбициозные планы и решили уже в августе месяце, что эти значимые для центрального региона объекты должны быть введены в эксплуатацию.
2: Алексей Кушнаренко сообщил, что глава государства детально расспрашивал о том, как идет ход заготовки кормов с особым акцентом на качество.
3: Я доложил о том, что мы практически закончили укос, первый укос трав с площади 290 тысяч гектар. Южные регионы уже приступили ко второму укосу. Нам всего по году необходимо заготовить 140 тысяч тонн сена, 4,5 миллиона тонн силоса, 3,5 миллиона тонн сенажа. Из этих 3,5 миллионов, 1,5 мы уже заготовили. И это наибольшая на сегодняшний день в стране цифра. Если говорить про кормовые единицы, то их уже свыше 6 на одну условную голову. А в прошлом году на этот период было 4. Но опять же, вот абсолютно правильно поставлен акцент главой государства на качество. То есть темп, есть объемы. Но если эти корма будут ненадлежащего качества, мы просто будем травить животное и в том числе повторять отрицательный опыт, который, к сожалению, был и в Минской области, и мы это признаем и делаем все для того, чтобы эту ситуацию исправить. Посыл главы государства – как можно больше заготавливать кормов в полиэтиленовую пленку. Мы это тоже понимаем. Свыше 24 тысяч тонн мы заготовили именно в полиэтилен. И к тем 271 пресс-подборщику, которые есть в Минской области, мы создали 7 механизированных отрядов в центральном регионе на базе агросервисов. Это еще одно поручение президента. Возрождение так называемых сельхозтехник в нашей стране. И они имеют необходимое оборудование, весь шлейф этого оборудования, специалистов для того, чтобы качественно и быстро заготовить эти корма. А корма – это основа, соответственно, в животноводстве и высоких результатов в этом важном для нас направлении.
2: Во время доклада президенту речь шла и о работе райагросервисов.
3: Значит, если говорить про агросервисы, выполнение поручений главы государства, то они на сегодняшний день есть практически во всех районах Минской области в том или ином функционале, за исключением Логойского района, Вилейского, Борисовского и Пуховичского. В области выработан соответствующий план на этот год, и мы планируем в этих районах возродить агросервисы, а существующие уже непосредственно оснастить необходимым функционалом для того, чтобы они могли выполнять весь спектр услуг для близлежащих хозяйств. Таким образом, я заверил главу государства, что в Минской области на сегодняшний день есть все необходимое для поступательного, эффективного движения вперед. Мы понимаем свою значимость. Вы абсолютно правильно подметили, что у нас очень большой удельный вес в растениеводстве и животноводстве страны, это более 25%. Поэтому у агропромышленного комплекса Минчины есть все необходимое для того, чтобы качественно и в установленные президентом сроки выполнять поставленные перед нами задачи.
2: Алексей Кушнаренко рассказал, что президент нередко оценивает развитие страны на примере Минской области, и это накладывает на центральный регион дополнительную ответственность.
3: У нас есть крылатые фразы, которые тут уже, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, то, что вы отметили, безусловно, те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
2: Алексей Кушнаренко рассказал журналистам о ходе подготовки Минской области к 13-му форуму регионов Беларуси и России.
3: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. В культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
0: Что происходит?
2: Сегодня же Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития предприятия «Могилев-Химволокно» и предлагаемыми в этой части проектами. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки главы государства в Могилев. Александр Лукашенко также уделил пристальное внимание текущей обстановке и перспективным вопросам в функционировании Белшины. Предприятие в целом работает стабильно, но есть определенные проблемы со сбытом. В этом отношении ведется планомерная работа над повышением качества и снижением себестоимости продукции. Доложено также о состоянии дел в Шкловском районе как примере и для других районов Беларуси. Здесь реализуется проект по восстановлению агросервиса районной базы по хранению минеральных удобрений. Эти два объекта практически готовы. Предстоящей осенью на базе агросервиса в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием президента. В ходе доклада рассматривалась и ситуация в АПК Могилевской области. Особое внимание уделено ходу заготовки кормов, видам на урожай, работе механизированных отрядов. Заготовка кормов, первый укос трав идет полным ходом, после чего районы области оперативно приступят и ко второму укосу. Отдельная тема работы механизированных отрядов, созданных по поручению главы государства. Анатолий Исаченко доложил, что такой подход себя неплохо зарекомендовал. В целом по области также ведется работа по восстановлению организации сельхозхимии, а на их базе создаются отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. Эти меры также дают положительный результат. Шла речь и о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время президент побывает на месте, рассмотрит предложение и примет решение по вопросу укрупнения района. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама.
5: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
6: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
8: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермонт объяснил, почему президент требует результатов от белорусских спортсменов.
2: На мой взгляд, это достаточно понятно, потому что люди в основном, конечно же, имеют такое свойство и хорошее свойство гордиться достижениями своей страны. И спорт – это одна из сфер, где эти достижения можно продемонстрировать. Потому что это показ школы, это показ успешности, в целом, некой системы общественной, государства. Mm-hmm. Поэтому, если есть успехи, если есть достижения, награды, первые места на каких-то соревнованиях и так далее, это всегда вызывает интерес, внимание к самой стране. И не только за рубежом, но прежде всего среди наших граждан. Хочется, особенно там молодым людям, быть похожими, совершить что-то подобное, достичь таких же успехов. Ну и тем более нужно сказать, что система-то физической подготовки у нас тоже неплохая. И поэтому, естественно, от нее хотелось бы отдачи. Тем более построены спортивные комплексы, дворцы. И мы всегда хотим, чтобы это приносило пользу. Да, прежде всего, простым людям, которые бы пользовались этими возможностями для себя, прежде всего. Это так называемый массовый спорт, который просто влияет даже на состояние здоровья населения, то есть на демографию, на здоровье. В любом случае, это дает некие позитивные показатели, в коллективном таком ракурсе. Это первый аспект. Но второй аспект, конечно, спорт профессиональный, где хотелось бы видеть, потому что туда вкладываются деньги, причем немалые, причем государством. Естественно, хочется видеть отдачу. Вложили столько, а где результат? Почему его нет? В чем проблема? Собственно, как президент всегда и делает, он, если видит проблемы, а они назрели, допустим, в хоккее белорусском, он начинает разбираться. Причем, с одной стороны, жестко, с привлечением контролирующих и даже правоохранительных органов. А с другой стороны, мудро. Да, можно посрубать головы шашкой, а что потом? Пепелище останется, да? То есть кто будет дальше заниматься?
3: Взвешенное решение, да.
2: Поэтому, с одной стороны, жесткий откровенный разговор, с другой стороны, ориентация тех, кто ответственен за эту сферу, мобилизоваться и показать результат. Это мудрый государственный подход, на мой взгляд, потому что, да, проблемы есть, но, наверное, судя по тем оценкам, они не катастрофические, значит, ситуацию выправить можно. Но нужен контроль, нужен учет, чтобы все не шло на самотек, чтобы эта сфера тоже не выпадала из поля зрения государства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности и ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Шла речь и о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время президент побывает на месте, рассмотрит предложения и примет решение по вопросу укрупнения района. Продолжение темы. Каким станет Дрибинский район после укрупнения? По итогам доклада президенту рассказал журналистам председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Ранее было поручение главы государства по укрупнению Дрибинского района. Как отмечалось, после присоединения территорий соседних районов его площадь увеличится на 10 тысяч гектаров. Изменение границы сделает его выше среднестатистических районов области по площади. Вместе с землей в состав войдут и действия. Действующие сельхозпредприятия. На данный момент их 6, а после укрупнения число увеличится вдвое. Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана будет очень масштабным. Об этом заявил журналистам чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников. Он сообщил, что уже понятна программа пребывания в Беларуси узбекских делегаций. Пленарная сессия, главные спикеры. Также дипломат рассказал, что Беларусь готовится к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Отмечу, что в эти дни Узбекистан с рабочим визитом посещал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Он выступил на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новые партнерства». Новый тираж фестивальной валюты Славянского базара в Витебске презентовали в Бобруйской укрупненной типографии имени Непогодина. Ее особенность в том, что васильки имеют внутри фестиваля хождение как настоящие деньги. Один василек равен 1 рублю, лепесток – копейке. Каждый бланк имеет несколько степеней защиты. Васильки в качестве платежного документа у участников и гостей фестиваля вызывают интерес. Причем не только как оригинальный эквивалент денежных средств, но и как память о форуме. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 16, в Бресте 19 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио твоего дня. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Эффективность агропромышленного комплекса, динамика социально-экономического развития и подготовка к предстоящему форуму регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минобласполкома. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве. Алексей Кушнаренко в том числе доложил главе государства о ходе полевых работ, работе по сохранности скота, готовности технического парка к предстоящей уборочной кампании. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случайен. Область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства. Александра Лукашенко детально интересовала, как идет заготовка кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. Особое внимание глава государства обратил на строительство профилакториев для телят. В ближайшие месяцы в области планируют возвести 111 таких объектов. Работы идут с опережением сроков. Уверенно прибавляют и по другим направлениям. В частности, общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7%. По итогам доклада главе государства Алексей Кушнаренко ответил на вопросы журналистов.
2: Алексей Иванович, сегодня вы докладывали президенту о темпах развития Минской области, регион, который вносит существенный вклад в ВВП страны. И важную роль, конечно, здесь играет сельское хозяйство. Вот сейчас на полях идет активная заготовка трав, косьба. И недавно Минсельхозпрод озвучил вот ситуацию по стране, говорили, что темпы заготовки выше прошлогодних. А какова ситуация вот в Минской области? Какие у вас темпы? Сколько уже заготовлено? Ну и, конечно, хватит ли этого объема для того, чтобы сохранить поголовье?
3: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока- и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%. Мы понимаем, что для того, чтобы активно развиваться, необходимы современные технологии. В этой связи в Минской области разработана региональная пятилетняя программа «Минск-Агро». Она подразумевает, что нам необходимо уходить от привязанного содержания в старых фермах скота. Таких ферм на сегодняшний день 136. И для того, чтобы от них уйти, нам надо построить 55 новых современных молочно-товарных комплексов. 15 мы планируем построить в этом году, ну а далее поэтапно двигаться. Особое внимание глава государства при докладе обратил на строительство профилакторий. Всего в Минской области планируется построить их 111. Они все находятся в работе, и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что за этим будущее в сохранности, прежде всего, молодых телят.
1: Что касается ситуации на полях, виды на урожай на данный момент в области оптимистичные. Регион рассчитывает получить зерна не меньше, чем в прошлом году, но ставит перед собой и более амбициозную цель – выйти на уровень в 3 миллиона тонн.
4: Алексей Иванович, в советское время была расхожая шутка, что Минская область наименее удобно занимает положение в стране, куда бы республиканское начальство не ехало, ее все равно заметит. И областное руководство всегда получало за это втык. Сегодня, тем более с учетом того, что глава государства имеет возможность еще и сверху видеть, как вы можете охарактеризовать ситуацию на полях. Вот туристы, обыватели, просто граждане восхищаются, особенно вот в период цветения рапса, да, очень красивыми видами. А с точки зрения профессионализма и как хозяин области, как можете охарактеризовать?
3: Недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность. И мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь, и других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
1: В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг, растет грузооборот, оптовая и розничная торговля. Важное направление работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике.
5: Алексей Иванович, вы докладывали президенту и о социально-экономическом развитии Минской области, все-таки вот валовый региональный продукт. Какая здесь динамика? Какие отрасли в лидерах? Ну и такие критерии, как заработная плата, инвестиции, все-таки тоже очень важны для региона.
3: За 5 месяцев мы можем констатировать хорошую динамику в развитии нашего региона. Валовый региональный продукт составит не менее 106%. Драйверами такими роста в экономике у нас служит как раз сельское хозяйство с ростом 6,9%. Это промышленность с ростом в 1,3%. Причем я бы хотел отметить успешную работу наших валообразующих предприятий. Например, Белджи в этом году добавляет 10% к уровню прошлого года. Да? Белкалий порядка 3%. Только эти предприятия дают нам порядка 20% в промышленности, да, в валовом производстве. Поэтому я бы также хотел констатировать, что растет грузооборот на 4%, к примеру. Розничная торговля на 10%, оптовая торговля на 2%. Нам удалось в этом году снизить свои складские запасы. Уровень складских запасов среднемесячного объема производства сократился на 3,3%. И у нас положительная динамика на протяжении вот последних месяцев. Также хотел бы отметить нашу деятельность на внешнем периметре. Экспорт товаров достиг отметки в 3,6 миллиарда долларов США. Это плюс 19% к уровню прошлого года. Экспорт услуг. Миллиард долларов США. Это плюс 23% к уровню прошлого года. А всего мы поставляем свою продукцию в 111 стран мира.
1: Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятие 13-го форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах. Александр Лукашенко утром после губернатора Минской области заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития предприятия «Могилев-Химволокно» и предлагаемыми в этой части проектами. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. ресурсы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки главы государства в Могилев. Александр Лукашенко также уделил пристальное внимание текущей обстановке и перспективным вопросам функционирования УАО «Белшина». Как доложил Анатолий Исаченко, предприятие в целом работает стабильно, но есть определенные проблемы со сбытом. В этом отношении ведется планомерная работа над повышением качества и снижением себестоимости продукции. Председатель облисполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе, как примере и для других районов Беларуси. В районе реализуется проект по восстановлению агросервиса районной базы по хранению минеральных удобрений. Эти два объекта практически готовы. Предстоящей осенью на базе агросервиса в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием президента. Анатолий Исаченко заверил, что Шкловский район имеет все, что необходимо, чтобы стать базовым примером для других регионов.
6: Сегодня в Могилевской области 8 баз хранения минеральных удобрений. И у нас планы или задача восстановить все для того, чтобы можно было хранить удобрения в том виде, в котором они есть, или качественно, и без каких-то иных потерь. Я так мягко говорю о том, что на сегодняшний день есть, к сожалению, где необходимо улучшить качество хранения. Удобрения стоят дорого, и они востребованы. Поэтому программа разработана, и мы по ней работаем. То, что касается сельхозтехники, это то предприятие, которое необходимо для каждого региона. И вот на примере Шкловского района мы покажем работу и подходы.
1: В ходе доклада рассматривалась и ситуация в АПК Могилевской области. Особое внимание уделено ходу заготовки кормов, видам на урожай, работе механизированных отрядов. Президент проинформирован о текущей обстановке в сельском хозяйстве. Заготовка кормов, первый укос трав, идет полным ходом, после чего районы области оперативно приступят и ко второму укосу. Отдельная тема – работа механизированных отрядов, созданных по поручению главы государства. Анатолий Исаченко доложил, что такой подход себя неплохо зарекомендовал. В целом по области также ведется работа по восстановлению организации сельхозхимии, а на их базе создаются отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. Эти меры также дают положительный результат. Шла речь и о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время президент побудет на месте, рассмотрит предложения и примет решение по вопросу укрупнения района. Подробности докладов губернаторов президенту читайте на сайте СБ Бай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Военные ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу с гомельской детской футбольной командой, направлявшейся на отдых в Геленджик. Трагедия произошла на территории Брянской области. О состоянии детей и обстоятельствах произошедшего Первому информационному каналу сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
7: Дети двое в состоянии средней тяжести находятся в Брянской больнице. Еще двое детей легкое. Степень. Легкие ранения не подразумевают даже в будущем, мы надеемся, что не будут подразумевать даже госпитализацию. По крайней мере, мы их готовим к отправке на родину в Белоруссию. Вот взрослый мужчина и двумя детьми мы еще будем продолжать заниматься. К нам уже выехала бригада из Москвы, Центра медицины катастроф, узкие специалисты, которые как раз оценят ситуацию на месте и примут верное медицинское решение. Пока точных данных у меня нет, но я точно знаю, что это школьный уже возраст, это школьная команда футбольная, которая ехала на сборы-отдых на побережье Черного моря. Вот, там была группа родителей, сопровождающие, тренер. Ну, то есть совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский, что он никакого военного стратегического значения не имел. Ну и вот, судя по тем фотографиям, по тем данным, которые мы видим с места, ну, очевидно, что было прицельно это сделано, умышленно. Ну и опять же, вот сейчас поступает уже последняя оперативная информация о том, что на этом участке дороги также были зафиксированы аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий. То есть можно считать, что это была акция, в общем, спланирована. Мы можем только обсуждать как бы те фото и видео, которые мы имеем место уже впоследствии. Но удар пришелся в переднюю правую часть автобуса, в район колеса. Ну и, соответственно, передних пассажиров вот с правого ряда, которые сидели. Там основные пострадавшие как раз и есть. Ну, выглядит примерно так же, как удар по боевой технике. То есть в этом смысле те, кто это делали, ну, делали это осознанно, сознательно и так сказать, имея определенный боевой опыт. Все пассажиры автобуса, которые не пострадали, физически не пострадали, они были оперативно перевезены в пункт временного размещения, в ближайший населенный пункт. И сейчас дожидаются прибытия сопровождающей колонны из Гомеля, Белоруссия, и, соответственно, отправятся домой. Сейчас в моменте они обеспечены всем необходимым питанием, психологическая помощь, военные прикрывают, соответственно. Вот очень рассчитываем, что они без приключений, в кавычках, да, вернутся домой, к себе на родину.
1: Гомельские больницы готовы принять пострадавших после удара ВСУ по автобусу с детьми, заявил зампредседателя Гомельского облсполкома Дмитрий Олейников.
8: Ну, я немножко сначала начну, да, то есть 5:30 из города Речицы в направлении Геленджик выехало порядка 90 пассажиров, это два автобуса. Где-то около 11 часов дня в райисполком один из пассажиров позвонил и сказал, такую предоставил информацию о том, что произошел атака БПЛА, есть пострадавший. На сегодняшний день, то есть известно от наших коллег, мы находимся с ними на постоянной связи Брянска, что был атакован наш автобус пассажирский, следующий по маршруту Речица-Геленджик, где находилось порядка 40 детей. Значит, из пострадавших 6 детей пострадало, 2 взрослых и 1, к сожалению, взрослый, женщина, летальный исход. Да, то есть мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, оказывается помощь. Туда выехала в Брянск бригада скорой помощи в количестве 3 автомобилей, реанимобилей с соответствующим медицинским персоналом. Пользуясь случаем, хочу выразить слова соболезнования пострадавшим в результате этой атаки. Им будет всемерно оказана вся помощь. Больницы города Гомеля, то есть непосредственно больница скорой медицинской помощи, сейчас, скажем так, находится в состоянии принять любое количество пострадавших. Но мы уже знаем, еще раз подчеркну, что это 6 пострадавших детей и 2 взрослых.
1: Для помощи пострадавшим из Минска направлены специалисты республиканского уровня, заявил министр здравоохранения нашей страны Александр Хаджаев. Минздрав удерживает вопрос на контроле.
9: Хочу отметить, что из республики в Брянск направлена бригада специалистов во главе с первым заместителем министра Богдан Еленой Леонидовной. Также в состав группы включены врач, детский реаниматолог, анестезиолог, также хирург из детского хирургического центра и специалисты республиканского центра огнестрельной травмы. Все эти специалисты направлены на данный момент в Брянск для оказания помощи нашим гражданам. Хочу отметить также, что и бригада из Москвы также направляется в Брянск для оказания помощи, содействия, принятия тех необходимых решений в рамках медицинской помощи нашим гражданам.
1: В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми из Гомельской области. Об этом журналистам рассказал председатель Следственного комитета Константин Бычек.
10: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой в Брянской области украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус с детьми из Беларуси, проинформировала официальный представитель комитета Светлана Петренко.
11: Следственным комитетом России по факту удара украинскими вооруженными формированиями на трассе А-240 в Брянской области по пассажирскому автобусу с детьми возбуждено уголовное дело о террористическом акте. 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. 6 человек получили ранения, они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением в связи с атакой БПЛА в Брянской области на автобус с белорусами. Его озвучил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков.
12: Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. В связи с данным трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
1: Атака украинских войск на автобусы с детской футбольной командой из Беларуси – очередной теракт Киева. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2: Следственный комитет России квалифицировал это преступление как террористический акт и возбудил уголовное дело. Начата работа по установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц. Уверены, что все виновные понесут наказание. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Находимся в прямом контакте с Министерством иностранных дел Беларуси и посольством Республики в Москве. Солидарны с нашими белорусскими друзьями и готовы оказать им необходимое содействие. Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который, вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и без колебаний, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ. Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт. Молчание будет означать его одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений.
1: Совершение атаки на белорусских детей в Брянской области – это военное преступление ВСУ. Для них нет ничего святого, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
13: Посмотрите на тактику, которая сейчас идет со стороны Украины. Абсолютно каждый день новые и новые факты. Попадание снарядов или ракет БПЛА в больницы, в школы, в детскую площадку. Места, где находятся дети. Вот сейчас мы узнали о том, что ехал автобус с мирными людьми, более того, с детьми. Это была футбольная команда из Республики Беларусь, которые ехали на отдых в Геленджик. Они-то чем виноваты были? Вот вы понимаете, насколько политика двойных стандартов очень страшная, очень жестокая, бесчеловечная. Непонятно, что наша задача, как правозащитников, фиксировать эти факты, ссылаться на все конвенции, которые говорят о том, что удары по мирным гражданам, по объектам гражданской инфраструктуры, по образовательным учреждениям. Это же преступление, военное преступление.
1: Белорусская Федерация футбола уведомила глав ФИФА и УЕФА об атаке ВСУ на автобус с детской командой, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства. На данный момент идет сбор всей имеющейся информации. Больше новостей по теме читайте на сайте СБ Бай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Три вектора инвестиционной устойчивости. Стратегию сотрудничества с Узбекистаном в среду на форуме в Ташкенте представил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Минск предлагает партнерам перейти от простой торговли к масштабной промышленной кооперации. Первый шаг – индустриальное партнерство. Беларусь готова инвестировать в совместные проекты, обеспечивая трансфер технологий и создание рабочих мест. Это принципиально иной уровень экономической безопасности. Второй вектор – интеллектуальные технологии – и цифровая автономия производства, включая разработку и внедрение совместных IT-решений. Третьим направлением станут инвестиции в индустрию услуг и туризм. Взаимный интерес Минска и Ташкента подтверждает статистика. Страны за 10 лет увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами в 30. Белорусский бизнес чувствует себя уверенно в Узбекистане, и узбекский чувствует себя хорошо в Беларуси, отметил посол нашей страны в Узбекистане Александр Огородников.
14: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. целевую задачу, которую поставили два президента в 1 миллиард

0: а наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок. Поэтому перспективы у нас достаточно неплохие. Могу сказать одну цифру. За прошлый год у нас более чем в два раза произошло увеличение количества белорусских предприятий, которые зарегистрированы здесь, в Узбекистане. Если 25-й год мы начинали 116 белорусских компаний разной формы собственности, год закончили, их уже было 242, и за первый квартал еще добавилось 245 белорусских компаний работают здесь. Порядка 100 компаний узбекских работает на белорусском рынке. Опять-таки подтверждение, насколько и продукция востребована, и бизнес чувствует себя достаточно комфортно.
1: Говоря о третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана, посол заявил, что мероприятие будет очень масштабным.
0: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет, это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает хаким, их поддерживает посольство, их поддерживают профильные министерства, соответственно, они, ну, начинают себя чувствовать чуть более уверенно, и это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры, то есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы — это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, республику Калпалстан и город Ташкент. Готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятны главные спикеры, которые будут. Ну и понятна задача бизнес-форума. Это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Шавката Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. Повторюсь, форум — это одна из составляющих этого визита.
1: Рабочий визит белорусского премьера в Узбекистан завершился. Правительственная делегация направилась в Санкт-Петербург. Александр Турчин в четверг выступит на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействия культур, сохранения наследия и глобальный диалог в современном мире. О развитии сотрудничества Беларуси и Китая говорили в среду в Совете Республики на третьем заседании Комитета высокого уровня. В центре внимания находятся торгово-экономические отношения, инвестиционное, межрегиональное, молодежное сотрудничество, а также взаимная поддержка в международных организациях. Белорусская сторона предложила расширить повестку будущих встреч комитета. В приоритете для совместной работы – защита традиционных семейных ценностей, укрепление инструментов регионального сотрудничества и формирование новой справедливой архитектуры евразийской безопасности, рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Олейник.
2: Мы, как палата территориального представительства, особое внимание уделили межрегиональному сотрудничеству. Это та инициатива, которую Совет Республики продвигает уже на протяжении нескольких лет, формализация выхода на межрегиональный форум. И буквально через несколько недель, 1-2 июля, состоится первый в истории наших двусторонних отношений форум регионов в провинции Ганьсу Китайской Народной Республики, который, как мы ожидаем, принесет дополнительный и экономический эффект, и серьезный эффект в плане развития и углубления социально-гуманитарной сферы нашего сотрудничества.
1: Напомню, комитет высокого уровня создан 4 года назад. За это время состоялся ряд визитов, который дал импульс реализации многих проектов. Главная цель – укрепление отношений между государствами по всем направлениям. Национальный банк запустил новый проект против кибермошенников. Главная задача социальной рекламы – на простых примерах показать белорусам уловки сетевых воров и защитить сбережения. Украине. Главными персонажами этого проекта стали домашние животные. Яркие баннеры с их изображениями в ближайшее время украсят улицы городов. Одновременно стартует показ серии профилактических видеороликов. Просветительские материалы появятся на телевидении, радио и в мессенджерах. Авторы идеи уверены, простой и дружелюбный формат поможет людям легче запомнить базовые правила.

0: правила цифровой гигиены. Как отметила начальник управления защиты информации Нацбанка Инна Ликчилова, более 90% несанкционированных платежных операций совершено с использованием методов социальной инженерии. За январь-апрель 2026 года банками предотвращено попыток хищения денежных средств на сумму более 72 миллионов рублей.
1: Это в 4 раза больше, чем сама сумма ущерба, которая была нанесена. А учитывая, что эта сумма ущерб исключительно социальная инженерия, все считают, что банковское сообщество отрабатывает на все, что возможно. 17% нам удается, это кроме 74,2 миллионов, приостановить вот цепочки. То есть, когда деньги были уже списаны. Опять же, проблема остается именно в социальной инженерии. Это инвестирование, покупка товара. А быть схема мошенничества, как правило, становится известным самому человеку, если это прошел период времени, и деньги покинули Республику Беларусь. Поэтому очень важно быть людям самим более внимательным и бережным к деньгам, к поведению, переспросить, уточнить, инвестировать в уже заранее известные проекты. И, конечно, вот эта печь – это участие в спецоперациях,
0: Также 20 июня в Беларуси вступают в силу новые правила работы микрофинансовых организаций. Постановление Нацбанка призвано защитить кошельки граждан от скрытых переплат по быстрым займам. Теперь общая сумма всех неустоек по договору больше не сможет превышать размер самого займа. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Политпривет на Альфа-радио. В России мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельцев вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. О недостатке внимания спели голосы с места.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
4: Что?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

progression of the groove.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда».
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко заслушал доклады председателей Минского и Могилевского облисполкомов. Глава правительства посетил с рабочим визитом Узбекистан. Экономический форум «Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества» собрал в Бресте около 120 участников. В Минске заложили аллею дружбы государств-членов ШОС.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве, темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных молочно-товарных комплексов и профилактика акториев для телят, объемы производства продукции. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случайен. Область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства. Александра Лукашенко детально интересовала, как идет процесс заготовки кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. Особое внимание глава государства обратил на строительство профилакториев. В ближайшие месяцы в области планируется возвести 111 таких объектов. Работы ведутся с опережением сроков. Уверенно прибавляют и по другим направлениям. В частности, общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7%. Что касается ситуации на полях, виды на урожай в Минской области на данный момент оптимистичные. Регион рассчитывает получить не меньше зерна, чем в прошлом году, но ставит перед собой и более амбициозную цель – выйти на уровень в 3 миллиона тонн. В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг, растут грузооборот, оптовая и розничная торговля. Есть тенденция к снижению уровня складских запасов. Важные направления работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике. Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будут принимать мероприятия 13-го форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах.
0: Факты на стол.
2: По итогам доклада президенту председатель Минского облисполкома пообщался с журналистами. Алексей Кушнаренко сообщил, что главе государства было детально доложено о ситуации в АПК.
3: Индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%. Мы понимаем, что для того, чтобы активно развиваться, необходимы современные технологии. В этой связи в Минской области разработана региональная пятилетняя программа «Минск-Агро». Она подразумевает, что нам необходимо уходить от привязанного содержания в старых фермах скота. Таких ферм на сегодняшний день 136, и для того, чтобы от них уйти, нам надо построить 55 новых современных молочно-товарных комплексов. 15 мы планируем построить в этом году, ну а далее поэтапно двигаться.
2: По словам Алексея Кушнаренко, особое внимание в ходе доклада глава государства обратил на строительство профилакториев для телят.
3: Всего в Минской области планируется построить их 111. Они все находятся в работе, и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что за этим будущее в сохранности, прежде всего, молодых телят. И глава государства поставил задачу до октября месяца их ввести. А мы перед собой ставим более амбициозные планы и решили уже в августе месяце, что эти значимые для центрального региона объекты должны быть введены в эксплуатацию.
2: Алексей Кушнаренко сообщил, что глава государства детально расспрашивал о том, как идет ход заготовки кормов с особым акцентом на качество.
3: Я доложил о том, что мы практически закончили укос, первый укос трав с площади 290 тысяч гектар. Южные регионы уже приступили ко второму укосу. Нам всего по году необходимо заготовить 140 тысяч тонн сена, 4,5 миллиона тонн силоса, 3,5 миллиона тонн сенажа. Из этих 3,5 миллионов, 1,5 мы уже заготовили. И это наибольшая на сегодняшний день в стране цифра. Если говорить про кормовые единицы, то их уже свыше 6 на одну условную голову. А в прошлом году на этот период было 4. Но опять же, вот абсолютно правильно поставлен акцент главой государства на качество. То есть темп, есть объемы. Но если эти корма будут ненадлежащего качества, мы просто будем травить животное и в том числе повторять отрицательный опыт, который, к сожалению, был и в Минской области. И мы это признаем и делаем все для того, чтобы эту ситуацию исправить. Посыл главы государства – как можно больше заготавливать кормов в полиэтиленовую пленку. Мы это тоже понимаем. Свыше 24 тысяч тонн мы заготовили именно в полиэтилен. И к тем 271 пресс-подборщику, которые есть в Минской области, мы создали 7 механизированных отрядов в центральном регионе на базе агросервисов. Это еще одно поручение президента. Возрождение так называемых сельхозтехник в нашей стране. И они имеют необходимое оборудование, весь шлейф этого оборудования, специалистов для того, чтобы качественно и быстро заготовить эти корма. А корма – это основа, соответственно, в животноводстве и высоких результатов в этом важном для нас направлении.
2: Во время доклада президенту речь шла и о работе райагросервисов.
3: Значит, если говорить про агросервисы, выполнение поручений главы государства, то они на сегодняшний день есть практически во всех районах Минской области в том или ином функционале, за исключением Логойского района, Вилейского, Борисовского и Пуховичского. В области выработан соответствующий план на этот год, и мы планируем в этих районах возродить агросервисы, ну а существующие уже непосредственно оснастить необходимым функционалом для того, чтобы они могли выполнять весь спектр услуг для близлежащих хозяйств. Таким образом, я заверил главу государства, что в Минской области на сегодняшний день есть все необходимое для поступательного, эффективного движения вперед. Мы понимаем свою значимость. Вы абсолютно правильно подметили, что у нас очень большой удельный вес. В растениеводстве и животноводстве страны это более 25%. Поэтому у агропромышленного комплекса Минчины есть все необходимое для того, чтобы качественно и в установленные президентом сроки выполнять поставленные перед нами задачи.
2: Алексей Кушнаренко рассказал, что президент нередко оценивает развитие страны на примере Минской области, и это накладывает на центральный регион дополнительную ответственность.
3: У нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 700 000 тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
2: Алексей Кушнаренко рассказал журналистам о ходе подготовки Минской области к 13-му форуму регионов Беларуси и России.
3: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. В культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевического района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
0: Что происходит?
2: Сегодня же Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития предприятия «Могилев-Химволокно» и предлагаемыми в этой части проекта. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки главы государства в Могилев. Александр Лукашенко также уделил пристальное внимание текущей обстановке и перспективным вопросам функционирования Белшины. Предприятие в целом работает стабильно, но есть определенные проблемы со сбытом. В этом отношении ведется планомерная работа над повышением качества и снижением себестоимости продукции. Доложено также о состоянии дел в Шкловском районе, как примере и для других районов Беларуси. Здесь реализуется проект по восстановлению агросервиса районной базы по хранению минеральных удобрений. Эти два объекта практически готовы. Предстоящей осенью на базе агросервиса в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием президента. В ходе доклада рассматривалась и ситуация в АПК Могилевской области. Особое внимание уделено ходу заготовки кормов, видам на урожай, работе механизированных отрядов. Заготовка кормов, первый укос трав идет полным ходом, после чего районы области оперативно приступят и ко второму укосу. Отдельная тема работы механизированных отрядов, созданных по поручению главы государства. Анатолий Исаченко доложил, что такой подход себя неплохо зарекомендовал. В целом по области также ведется работа по восстановлению организации сельхозхимии, а на их базе создаются отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. Эти меры также дают положительный результат. Шла речь и о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время президент побывает на месте, рассмотрит предложение и примет решение по вопросу укрупнения района. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24, выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.